0: Радио Альфа.
1: Сделайте громче, когда звучит любимая музыка на Радио Альфа.
2: Oh, Father, tell me.

находимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

В общем, выглядит все красиво. И главное, тепло. Солнце пробивается через тучи, и сегодня будет до плюс 24 градусов. Это, наверное, самый теплый день на этой неделе, и осадков не ожидается. С вами Антон Нагибин. Легкого пробуждения.

0: Дорожная информация на Радио Альфа. Вот общая загруженность, мне кажется, сейчас не очень актуальна, потому что 3 балла из 10 возможных. Но сюда включаются те машины, которые стоят в очереди на заправку. Ну, соответственно, как-то агрегатор неверно считает. В целом, дороги свободны, все как всегда. Есть пару мест, где полоса занята. Это у нас, получается, улица Макаренко. Это у нас Ленгасово и Свиязево. Далее. Гороскоп, лунный календарь. А еще будут новости со всего света. Расскажем про фильм, который был полностью создан с помощью искусственного интеллекта. Ладно, хоть там актеры настоящие. Об этом через 10 минут.
1: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: 104.1 FM Сандра. Всем доброе. 7.17. Время пермское. И Луна продолжает убывать. Находится сегодня в знаке Тельца. Всем Тельцам большой привет. Астрологи считают, что день располагает к размышлениям и анализу прожитого. Ну а прямо сейчас гороскоп от Анны Романовой.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, вы будете вынуждены сменить планы или хотя бы направление мыслей. Также вас перестанет удовлетворять прежний круг общения. Тельцы, возможно, перемены на работе или в непосредственном окружении. Что-то может оказаться для вас полнейшим сюрпризом. Близнецы, возможно, внезапные изменения в состоянии здоровья. Вообще что-то придется менять и, скорее всего, вынуждено. Раки, могут возникнуть вопросы к текущему положению дел, которое перестанет вас устраивать. Наметится изменение или важный разговор. Львы, новая информация заставит вас поволноваться. Опирайтесь на проверенных людей, которым вы точно можете доверять. Девы, возможно, обновления, которые поселят в вас тревогу. Убедитесь в том, что у вас прикрыты тылы, например, что у вас есть деньги и время в запасе. Весы, возможен приступ чрезмерного оптимизма. Вы можете неверно оценить ситуацию или людей, что потенциально приведет к потерям. Скорпионы, не исключены незапланированные расходы, связанные с эмоциями. Проще говоря, в эйфории или расстройстве вы можете накупить лишнего. Стрельцы, вы можете ошибиться в оценке других людей. Не давайте денег в долг и не обещайте ничего даже хорошо известным вам людям. Козероги, вы перестанете колебаться в выборе, но решение может все равно оказаться временным. Поставить точку не получится. Водолеи, хороший день для обновлений, чего бы они ни касались, техники, гардероба или собственного организма. Рыбы, возможно, неожиданные события или нестандартное общение, которое приведет к интересным решениям. Думайте дважды, прежде чем действовать.
1: Радио Альфа.

0: Австралийский мультиинструменталист-продюсер Кевин Паркер. А вообще его сценический псевдоним — это Импала. Песня называется «Дракула». И что интересно, кстати, он не только пишет музыку, но и является продюсером и соавтором. Он работал с Леди Гагой, Трэвисом Скоттом, The Weeknd и Дуа Липой, между прочим. Прямо сейчас дайджест мировых событий от Кати Григорьевой.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Либо вы будете работать с этим, либо вылетите из игры. Так голливудская звезда Галь Гадот сказала про свой новый кинопроект. Актриса снялась в блокбастере под названием «Биткоин», где все декорации и свет создала нейросеть. На площадке не было вообще ничего, кроме актеров. Пустой павильон. Продюсеры говорят, что искусственный интеллект сэкономил им 200 миллионов долларов. Галь Гадот признается, что ей страшно, но игнорировать прогресс бессмысленно, ведь поезд уже ушел. При этом свою цифровую копию она делать запретила. Юристы полгода выверяли контракт, чтобы искусственный интеллект не коснулся ее актерской игры. Получился парадокс. Технологии будущего вернули кино к истокам. Гадот сравнил работу в пустом пространстве с чистым театральным искусством, где есть только ты и твой партнер. Кстати, в этом же интервью актриса намекнула, что к роли «Чудо-женщины» вряд ли вернется. С четырьмя детьми на долгие месяцы из жизни теперь не выпадешь.

0: 1999 год, Пирс Броснан и «Целого мира мало». Песня самодостаточная, живет сама по себе и без Бондианы. Габиш на 104.1 FM, 7 часов 28 минут, время пермское, и прямо сейчас для вас выпуск новостей. Полина Попова расскажет коротко о главных событиях четверга. Спонсор информационного блока ООО «Кантри Дом». Строим быстро, строим на совесть, собственное заводское производство.
1: Здравствуйте. Российские туристы массово стали скупать авиабилеты в Узбекистан осенью. Как пишет Лента.ру, на втором месте Турция. Далее Азербайджан, Армения, Грузия. При этом снизилась доля бронирования авиабилетов в Белоруссию и Казахстан. Студенты смогут заключать браки в главном корпусе педуниверситета в Перми. Для этого ПГГПУ подпишет соглашение о сотрудничестве с управлением ЗАГС администрации города Перми. Планируется, что церемонии будут проходить в знаковые даты. 25 января – День студента, 8 июля – День любви, семьи и верности, 17 ноября – Международный день студента. Почти 40% россиян после окончания школы перестали общаться со своими одноклассниками. Об этом говорят результаты опроса сайта КП.ру. При этом 25% участников рассказали, что именно в школе встретили своего лучшего друга, а еще треть поддерживает связь хотя бы с некоторыми бывшими одноклассниками. Более того, некоторые респонденты рассказали, что в школе встретили не только лучших друзей, но и любовь всей своей жизни. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. От проекта до готового дома 45 дней. Приезжайте в компанию «Кантри Дом» и убедитесь сами. Теплые и уютные каркасные дома заводского производства с доставкой по всему Пермскому краю. Наши опытные специалисты быстро соберут дом на вашем участке. Высокое качество, продуманное.

0: Удобная планировка, доступные цены. Гарантия от завода-изготовителя 10 лет. Подробности на сайте countrydefisdom.ru.
1: Спонсор прогноза погоды на радио Альфа ООО «Гудвин». По данным метеосервисов, в Перми сейчас плюс 13 градусов в течение дня. Облачно с прояснениями, осадков не ожидается, ветер южный, юго-западный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 24.
2: Реклама. Гудвин впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды. Гарантированное качество. Привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в Гудвин. Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

6:28, вы слушаете радио «Альфа». 3 сентября на календаре. Сегодня день победы над милитаристской Японией и окончание Второй мировой войны. В официальном календаре это день воинской славы России. День солидарности в борьбе с терроризмом. День открытия уникальности ДНК. Ну и сегодня еще день прощания. Почему он так называется? Ну, вспомнили? Ну, потому что в свое время Шуфутинский спел про 3 сентября. Да, календарь переверну, и снова 3 сентября. О чем ты говоришь? Что время летит просто невероятно быстро. Еще недавно мы с вами переворачивали календарь 2025 года. Сентябрь был, а сейчас уже 2026. В общем, не успел моргнуть, как лето пролетело. Но ничего не поделаешь, друзья, с этим остается только слушать радио «Альфа». Я надеюсь. Впереди дорожная информация и исторические факты. Речь пойдет про первый в мире электрический трамвай, который продемонстрировали в Санкт-Петербурге, но запустили его совершенно в другом городе и, даже больше скажу, стране.

0: 7 часов и 43 минуты. Вы слушаете Радио Альфа. Дорожная информация. Сейчас 0 Скорпинского. Время проезда от Советской Армии до Василия Васильева 13 минут. Составляет на Мостовой улице от Ленинградской до Фокинской. Будете ехать 9 и столько же по Малковой Фридрих Энгельса. От шоссе космонавтов до Локомотивной. На связи во время проезда от космонавта Леонова до Карпинского 7 минут. Общая загруженность дорог 4 балла из 10 возможных.
1: Радио Альфа. 104,1 FM.

0: Самый теплый день на этой неделе будет. До плюс 24 градусов. Обещают нам синоптики сейчас плюс 14. И должно быть без осадков. Ну, по крайней мере, в прогнозе погоды ничего подобного нет. Сейчас исторические факты, что связаны с сегодняшней датой. 3.09 на календаре. Катя Григорьева продолжит далее на Радио Альф.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 3 сентября 1880 года в Петербурге был продемонстрирован первый в мире электрический трамвай. Инженер-изобретатель Федор Пироцкий оснастил электродвигателем обыкновенный вагон конки конно-железной городской дороги. Пресса была в восторге и писала: «В полдень на глазах изумленных очевидцев на углу Болотной улицы и Дегтярного переулка первый раз в России двинут вагон электрической силою, идущий по рельсам, по которой катятся колеса вагона». Журналисты обещали читателям скорое появление электрических трамваев на уличных маршрутах, но, увы, этого не произошло. Владельцы конок, не желая терпеть убытки, всячески мешали внедрению изобретения в жизнь. В итоге первая в мире регулярная пассажирская линия электрического трамвая открылась вовсе не в Петербурге, а в Берлине в мае 1881.
1: Радио «Альфа».

Перми вблизи комплекса ППИ заметили медведицу с медвежатами. Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале, в середине часа на радио Альфа, ближайшее уже через 3 минуты, ну а прямо сейчас инструментальная музыка.

0: 8 часов утра в Перми. Вы слушаете радио «Альфа». Сейчас новости.
1: Здравствуйте. Ситуация с топливом в России на этой неделе стала стабильнее. Об этом заявили в российском правительстве. В частности, заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, на внутренний рынок поступили дополнительные объемы с нефтеперерабатывающих заводов. Часть предприятий вернулась к работе без ремонта. Россия при этом продолжает закупать за рубежом бензин, дизельное топливо, авиакеросин. Новак отметил, что импорт сейчас позволяет частично закрывать потребности внутреннего рынка. Между тем, «Нефтехимпром» в Перми отказался от круглосуточной работы своих ЗС в Перми и Березниках. С 1 сентября все заправки «Нефтехимпрома» в столице Прикамья работают с 7.15 до 21.30. Аналогичный режим работы на ЗС в Березниках. По данным компании, на большинстве заправок «Нефтехимпрома» в Перми есть только дизельное топливо. 92-й, 95-й продают только на Макаренко и шоссе космонавтов. Также нет бензина на АЗС «Нефтехимпрома» в Чайковском, сообщает 59.ру. Турецкие авиакомпании отменили часть рейсов между Россией и Турцией. Только во Внуково «Пегасус» накануне снял с расписания 12 рейсов. 6 на прием и столько же на вылет. Несколько рейсов также отменила Turkish Airlines. В Ассоциации туроператоров России связывают изменения с корректировкой расписания после ограничения на использование воздушного пространства. Туристов с отмененных рейсов операторы пересаживают на самолеты других авиакомпаний. При необходимости им предоставляют трансфер и гостиницы. Тем, кто покупал билеты самостоятельно, «Пегасус» предлагает перенести перелет, либо оформить полный возврат. В Пермь привезут мощи блаженной Матроны. Святыню привезут в Свято-Троицкий кафедральный собор 5 сентября в 5 часов вечера перед всенощным бдением. Ковчег будет находиться в храме до окончания божественной литургии 10 сентября. На этом пока все новости. Доллар сегодня 86 рублей 99 копеек, евро 100 рублей 82 копейки. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ИП «Давлетшин» Рустам Рамилевич, компания «Центр металлокровли». По данным метеосервисов, сейчас в Перми плюс 14 градусов. В течение дня облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер южный, юго-западный, 4-6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 24.
2: Реклама.
3: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
4: Брехня.
3: Серега, покажи.
5: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши. Любого размера. От метра до километра. И за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Утро с любимой музыкой на Радио Альфа. Очередная неделя рабочая проносится, как скоростной поезд. Может быть, мимо, а может быть, вы, собственно, в нем, в этом поезде, несетесь к выходным, а там вас ждет музыка, над которой не властно время. 5 и 6 сентября на 104.1 FM «Уикенд с Фредди Меркьюри». Каждый час будут звучать культовые песни, квин и самые интригующие истории из жизни великого вокалиста, которому исполнилось бы 80 лет. Будьте с нами на 104.1 FM и на alfa.fm.ru 12+.
1: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255. Жилые кварталы «Моменты» от застройщика «Мегаполис» в центре Перми. Тот самый момент, когда купить квартиру выгодно. В сентябре паркинг в подарок. Момент, когда утро начинается на собственной террасе, когда выходишь на свою пешеходную улицу, когда рядом амфитеатр встречи и события. Моменты. Настоящий город в городе. Двухуровневый паркинг, три вида отделки. Жилые кварталы «Моменты» в Красных Казармах, Карла Мадераха, 7. Застройщик ООСЗ СТМ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Подготовьте свой автомобиль к зиме. Предпусковые обогреватели для двигателя от бюджетных работающих от сети 220 вольт до немецких брендов «Гидроник» и «Ребаста», работающих на топливе из бака автомобиля. Диагностика и ремонт отопителей любой сложности. Компания «Автоклимат». С «Автоклиматом» в любой минус вы в плюсе. Подробности по телефону 2-700-297. 2-700-297. Или по адресу шоссе Космонавтов 312А.
3: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
4: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
3: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
4: Значит так. Берем печь, эти наличники. И чтобы все обзавидовались.
3: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь. Васильева 5/6.
5: Чем увлечен ваш ребенок? Игры, дизайн, технологии. В школе «Алгоритм». Алгоритмика каждый найдет свой курс. От математики до создания IT-проектов. Мы помогаем превратить интерес в навыки, а навыки в востребованную профессию. Алгоритмика. Старт в будущее.
6: Купи себе хорошие брюки. Брюки купи себе.
7: Торговая марка «Гапочка». Только джинсы и брюки и ничего лишнего.
6: Брюки купи себе.
7: Магазин брюк и джинсов «Гапочка» на Ленина, 47. Купи себе хорошие брюки и джинсы.
8: Шоу, где характер решает все.
9: Вставай, вставай!
8: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
9: Да!
8: Болей за Пермь 6 сентября в 17.00 для лиц старше 16 лет.
0: Дорожная информация на Радио Альфа. Пробки в Перми оценивают 6 баллов из 10 возможных по версии Яндекс.Карты. Вот за последние несколько месяцев, я думаю, шестерки с утра пораньше не было, но это в том числе связано с несколькими участками, где присутствует очередь на заправку. Например, на Малкова Фридрихенгельса от шоссе Космонавтов до Локомотивной. Время проезда 25 минут, что на 21 минуту больше обычного. Там в целом всегда медленно, но сейчас еще хуже стало. Улица Карпинского, улица Советской Армии до Василия Васильева. Время проезда 26 минут. Это на 20 минут больше обычного. На Локомотивной, собственно, самой, это Фридрихенгельс до площади Гайдара. Время проезда 16 минут. На Мостовой потеряете 13. От Ленинградской до Фокинской. Еще на Связево тоже можете постоять 11 минут. От Космонавта Леонова до Карпинского.
5: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Песня переводится «Скажи мне, кто?». И я вам скажу, кто Катя Григорьева. Именно она расскажет обо всем самом удивительном, что происходит в мире на радио «Альфа».
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Новость, которая заставляет вспомнить лихие 90-е, которые были лихими не только в нашей стране. Почти поставлена точка в одном из самых громких криминальных дел, связанных с шоу-бизнесом. Назван виновное убийство рэпера Тупака Шакура. Даже если вы далеки от хип-хопа, эту историю вы наверняка слышали. Сентябрь 96-го – дерзкий расстрел звезды рэпа из проезжавшего мимо Кадиллака. Прошло почти ровно 30 лет, и на скамье подсудимых оказался криминальный авторитет Дуэйн Дэвис. Интересно, что полиция за ним особо не бегала. Он сам подробно описал все в мемуарах и раздавал интервью направо и налево ради гонораров. Адвокаты в суде пытались доказать, что их подзащитный все просто выдумал ради хайпа и денег, но присяжные вынесли обвинительный вердикт. Приговор огласят в октябре. Немного деталей. Дэвис сам не нажимал на курок, но именно он спланировал нападение и передал оружие киллеру. А мотивом стало банальное месть за драку в казино, которая произошла за пару часов до преступления. Дело Тупака закрыто, а вот убийство его заклятого конкурента Notorious B.I.G. пока что нет. Его застрелили всего через полгода в Лос-Анджелесе. Там до сих пор нет даже подозреваемых.

0: Радио Альфа.
1: От громких заголовков мировых таблоидов к делам насущным. Это я про новости, и через 10 минут коротко о главных событиях четверга расскажем вам.
0: Реклама.
2: Сказала грозная царица.
3: Хочу металлочерепицу.
2: Иван к вопросу подготовлен. Поехал в центр металлокровли. Там для царей и для цариц полно металлочерепиц.
4: Сказочный выбор металлокровли для самых взыскательных покупателей. Центр металлокровли. Пермь. Телефон 256-56-00. 256-56-00.

0: задача проста.
1: Деревня Шилова,
2: улица Репина 2.
3: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
4: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
3: Новый сезон мелодрам.
5: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
3: Скажи счастью «да».
6: Ты выйдешь за меня замуж?
5: Да.
3: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+. Все для бизнеса и работы. Для дома и семьи. Для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка. Оптовые цены. simaland.ru.
7: УК «Симоленд», город Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. ОГРН 122-660-002-3693.
8: Открыто раннее бронирование круизов из Перми на 2027 год. Планировать отдых заранее выгодно и удобно. Скидки для туристов с детьми и пенсионеров. Действует рассрочка. Не проспи выгодные цены. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
9: Теплоходы Kamatravel дарят счастье вновь и вновь.
10: ООО Kamatravel. ОГРН 106-594-783-57. Город Пермь. Акция действует до 30 ноября 2026 года. Рассрочку предоставляет продавец, не является кредитом.
11: Бизнес растет, и банковское обслуживание должно соответствовать вашим задачам. В банке «Хлынов» можно выбрать подходящий пакет расчетно-кассового обслуживания с онлайн-бухгалтерией и АОСН для ежедневной работы бизнеса.
12: Банк «Хлынов» – надежный бизнес-партнер.
13: Откройте счет для бизнеса на сайте bank-hlynov.ru или оставьте заявку по телефону 8 800 250 237. Платность и стоимость ведения бухгалтерии зависит от особенностей бизнеса и выбранного тарифа. АОСН. Автоматизированная упрощенная система налогообложения. АО КБ «Хлынов». ОГРН 102-43-60-42. Индекс 61-002. Кировская область. Город Киров. Улица Успенская, 40. Лицензия номер 254.
3: Телефон рекламной службы 259-17-00.
14: Радио «Альфа».

0: Полдевятого, время пермское. Это Брайан Адамс. Автор вот этой композиции Санни Бобби Хэб в свое время на вопрос, кто же такой Санни, ответил, что это любой человек, который несет в мир свет и тепло. Прямо сейчас новости от Полины Поповой. Спонсор выпуска Никулин Александр Николаевич. Центр ремонта «Вмятин нет».
1: Здравствуйте. Российские туристы массово стали скупать авиабилеты в Узбекистан осенью. Как пишет Лента.ру, на втором месте Турция. Далее Азербайджан, Армения, Грузия. При этом снизилась доля бронирования авиабилетов в Белоруссию и Казахстан. Студенты смогут заключать браки в главном корпусе педуниверситета в Перми. Для этого

0: подпишет соглашение о сотрудничестве с управлением ЗАГС администрации города Перми. Планируется, что церемонии будут проходить в знаковые даты. 25 января – День студента, 8 июля – День любви, семьи и верности, 17 ноября – Международный день студента. Почти 40% россиян после окончания школы перестали общаться со своими одноклассниками. Об этом говорят результаты опроса сайта КП.ру. При этом 25% участников рассказали, что именно в школе встретили своего лучшего друга, а еще треть поддерживают связь хотя бы с некоторыми бывшими одноклассниками. Более того, некоторые респонденты рассказали, что в школе встретили не только лучших друзей, но и любовь всей своей жизни. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
1: Реклама. Студия беспокрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более 1000 безнадежных вмятин, отреставрировали 1000 сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. «Вмятин нет». Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
2: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «ПСК» компания «Баня в бочке». По данным метеосервисов, сейчас в Перми плюс 14 градусов. В течение дня облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер южный, юго-западный, 4-6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 24.
1: Реклама.
3: Огонь и приятный жар. Пар и полный релакс. Релакс. Закажи баню прямо сейчас. Ваша будущая баня на сайте banivbochke.rf. Выберите свою баню. Звоните 202-30-62. 202-30-62. Подробности на сайте banivbochke.rf.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Альфа».

0: На радио «Альфа» музыка, которую мы любим. Без 29 сейчас в краевой столице. Через 7 минут для вас исторические факты. И речь пойдет про первый цветной снимок, который был сделан на Марсе. Что удалось открыть благодаря этому кадру? Но перед этим будет дорожная информация и новинка этого года. Песня исполнителя грузинского происхождения Давида Церетели. Его псевдоним Дати. Есть одна интересная деталь. Этот трек набрал более 1 миллиона распознаваний на одном известном сервисе и ворвался в мировой топ-50. Давайте же мы с вами узнаем, почему многие пытаются выяснить, что за исполнитель и как называется эта песня.
1: Реклама.
2: У нас с мужем годовщина. Чем его можно удивить? Совместным портретом на холсте. Круто! Расскажи поподробнее. Нужна лишь только фотография, причем любого качества. В студии печати Академии сюрпризов сделают из нее конфетку. Портреты на холсте яркие и не выцветают. Записывай адрес. Улица Ленина, 76, третий этаж. Записала. Улица Ленина, 76, третий этаж. Академия сюрпризов.
3: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру, ветаптека. ООО «ГБОИ», 614-039, город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, УГРН 120-770-016-64-53.
4: Имеются противопоказания перед применением, ознакомьтесь с инструкцией.
5: Хотите настоящих эмоций и живых аплодисментов? Тогда пора на сцену. Театральная студия Марии Макеевой «Мой театрик» приглашает детей и взрослых. Актерское мастерство, сценическая речь, вокал, танец, спектакли и фестивали. Седова 7 и Стахановская 52А. «Мой театрик» – больше, чем игра. Приходите.
6: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
7: Открыто раннее бронирование круизов из Перми на 2027 год. Планировать отдых заранее выгодно и удобно. Скидки для туристов с детьми и пенсионеров. Действует рассрочка. Не проспи выгодные цены. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
8: Теплоходы Kamatravel дарят счастье вновь и вновь.
9: ООО «Kamatravel». ОГРН 106-594-783-57. Город Пермь. Акция действует до 30 ноября 2026 года. Рассрочку предоставляет продавец, не является кредитом.
10: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект, 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
11: Мега Секонд Хенд. Новое, новое, новое, новое поступление одежды. 3 тонны одежды. Цены доступные. Суббота. Мега Секонд Хенд. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
12: О, Филяй, Филяй, Филяй. Нам нужен Филяй.
13: Такой большой, сочный, с рыбкой.
14: Девочки, он нужен нам всем.
15: Всем набор роллов «Филяй». Заказывай в приложении и на сайте yosushi.rf. 16+, скидка, скидан. Артем Евгеньевич, ОГРН 326-08-60-67-81. Город Пермь.
0: Дорожная информация на радио «Альфа». Пробки в Перми на данный момент оцениваются в 6 баллов из 10 возможных. По версии Яндекс.Карты сейчас затруднен проезд по Карпинского от Советской армии до Василия Васильева, по Огородникова мостовой от Кузнецкой до Фокинской, на Малкова Фридриха Энгельса от шоссе Космонавтов до Локомотивной. Дольше всего будет ехать по Карпинского, там время проезда 34 минуты, это на 29 минут дольше обычного.
16: Радио «Альфа», 104.1 FM.

0: Эмоциональный поп-трек от молодого исполнителя Дати. У него в ближайшее время будет первый в жизни тур. Пожелаем удачи. Пожмем руку. Сейчас исторические факты, что связаны с сегодняшней датой. Напомню, на календаре 3 сентября. Катя Григорьева продолжит далее.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 3 сентября 1976-го спускаемый аппарат американского космического зонда «Викинг-2» сел на равнине «Утопия» на Марсе и первым в мире сделал цветные фото Красной планеты. Камеры не записывали цвет напрямую. Чтобы получился натуральный цветной снимок, камеры делали 3 отдельные черно-белые фотографии одной и той же сцены, каждую пропускали через фильтры основных цветов – красный, зеленый и синий. Когда все 3 части накладывались одна на другую, получалась цветная картина. На снимках «Викинга-2» пустынная местность с красноватой почвой и камнями, а небо розовое из-за света, рассеянного красными частицами пыли в атмосфере. Чуть раньше «Викинга-2» НАСА запустила на Марс «Викинг-1», и его спускаемый аппарат первым в истории совершил мягкую посадку на Марсе. «Викинги» работали на Марсе на расстоянии больше 6000 километров друг от друга и исследовали 2 разных региона. Одним из главных открытий этой миссии стали геологические образования, похожие на русла высохших рек.
4: Если бы на Марсе были города, я бы встал пораньше и слетал туда.
5: Радио Альфа.

0: Напрягая интерес школьников, к книгам вырос почти на 30%. Есть одно «но» — книги электронные. Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале и в середине часа на радио «Альфа». Ну а в ближайшее время, точнее с 9 до 10, пройдет игра под названием «А ну-ка!» Это я сейчас пытался услышать, сидя в студии. Да. Ну, «Невероятный вопрос» называется она, 12+. И на этой неделе, я напомню вам, разыгрываю семейные сертификаты в бассейне спортивного комплекса «Олимпия». Сегодня один из них отправится кому-то из наших слушателей, кто верно ответит на невероятный вопрос. Сертификат включает разовое посещение двух взрослых и двух детей до 18 лет. На правах рекламы. «Олимпия» — один из крупнейших водных спортивных комплексов Пермского края. Бассейны, сауны, фитнес-центр детского плавания. И все это в одном месте для активного отдыха и занятий спортом. Идем в «Олимпию», город Пермь, улица Мира, 41, ООО «Спорткомплекс Олимпия Пермь». Ну а перед этим послушаем инструментальную музыку. Спонсор ИП «Попов» Юрий Николаевич, компания «Попов Бани».
1: «Попов Бани». Бани на любой вкус и кошелек. Мобильные рубленые бани. Срубы из лафета, срубы в диком стиле. «Попов Бани» – ваше комфортное место отдыха, укрепление иммунитета и очищение организма.
2: «Попов-бани.ру»

0: 9 часов и 1 минута в Перми. Вы слушаете радио «Альфа». Спонсор выпуска новостей ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Росстат отчитался о дефляции. По итогам августа показатель составил 0,08%. При этом в августе выросла годовая инфляция до 6,3%. В июле она составляла почти 6%. Россия ежегодно экспортирует в ЕС рыбу и рыбную продукцию на сумму более 200 миллионов долларов. Об этом заявила в кулуарах ВЭФ руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. При этом введение Евросоюзом запрета на рыбу из России не было бы критичным, поскольку российская рыбная продукция поставляется более чем в 90 стран, отметил он. В ЕС летом готовились включить российскую рыбу в 21-й пакет санкций против Москвы, но позже объединение отказалось от этой идеи, сообщает Forbes. Минцифры обсуждает возможность предоставить и ассистенту Яндекса, и Алиса AI расширенные права по предустановке на ввозимые мобильные устройства, в том числе доступ к другим приложениям пользователя. В ведомстве считают, что это обеспечит равные условия для отечественных и технологий. Эксперты предупредили о риске монополизации рынка. В Перми в предстоящие выходные произойдут важные изменения в работе трамвайной сети. С 5 сентября возобновится трамвайное движение на улице Куйбышева. Одновременно с этим на реконструкцию закрывается участок пути от Борчининова до Перми 2. Маршруты трамваев номер 4 и 7 временно закрываются. Будет увеличено количество вагонов на маршрутах 11 и 12. Для пассажиров будет запущен компенсационный автобус номер 88 с сообщением «Красный Октябрь», улица Попова. Он пройдет по улицам Дзержинского, Строителей, Петропавловской и Ленина. Пермяков зовут бесплатно погулять на празднике казачества. 3 сентября в Доме народного творчества губерния проведут концерт, интересные лекции про уральское казачество и мастер-классы. Еще можно будет посмотреть народную драму «Лодка». Праздник продлится с 13.00 до 15.00. Доллар сегодня 86.99, евро 100 рублей 82 копейки. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «Медицинский центр «Флеболог». По данным метеосервиса, в Перми сейчас плюс 16 градусов, в течение дня облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Южный юго-западный ветер 4-6 метров в секунду, температура воздуха до плюс 24.
2: Реклама.
5: Заметили выступающие вены, отеки, боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888.
6: Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: 9.09, время Пермское, вы слушаете радио «Альфа». Говорил еще в прошлом часе, что у нас стартует игра «Нередный вопрос» с 9 до 10. Обещание свое держу, и вот, пожалуйста. Напомню вам, что если примете участие и правильно ответите на невероятный, то вам в подарок сертификат в бассейны спортивного комплекса «Олимпия». Сертификат семейный, включает разовое посещение двух взрослых и двух детей до 18 лет. Вот такая вот история, номер телефона зафиксируйте, 257-0107, да, с помощью этого средства связи мы играем. И, внимание, сам вопрос, пару раз его повторю. Среди нас с вами каждый 33-й, почти каждый день в обеденный перерыв делает это. Каждый 33-й. То есть вообще такого человека днем с огнем не найдешь. Среди нас с вами каждый 33-й, почти каждый день в обеденный перерыв делает это. Ну и как вы думаете, что же он делает, этот каждый 33-й? 257-0107, наш номер телефона.
1: Реклама.
2: Можно еще? Чуть-чуть каникул.
3: В Манки Парк знают, как начать учебный год без стресса. Мы запускаем специальные программы, квесты, экспедиции, школа шпионов и даже Манки Академия, где вместо уроков экзамен на дружбу, перемена, челлендж и финальный флешмоб. Бронируйте праздник для ваших детей прямо сейчас. Манки Парк. Старт учебного года на максимуме. Самаркандская 2.
4: 0+.
5: Не ищите по всему городу. Все уже есть на Ким-69. Гипермаркет «Автомайо». 200 тысяч запчастей на любой бюджет. От свечей до двигателя. В наличии. Без предоплат и ожидания. По промокоду «Альфа». Скидка до 1000 рублей на первый чек. Только в «Автомайо» на Ким-69. Телефон 270-0715.
6: ИП «Мазеенко Анна Сергеевна». ОГРНП 325-595-84-0-85-62.
7: Bye.

0: наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Каждый день в 7 вечера
3: наступает время Фудзиямы.
2: Спецсеты от 299 рублей.
3: Только на витринах в ресторанах. Количество ограничено.
2: Каждый вечер в 7. Время Фудзиямы.
4: ИП ШИЦ Василий Владимирович. ОГРН ИП 311-0269-21-000-12.
5: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
6: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
5: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
6: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
5: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь, Васильева, 5/6.
7: Звукоизоляция своими руками без навыков строителя? Легко! Звукоизоляционную панель T7 Mini от компании «Геометрия комфорта» сможет смонтировать девушка, бабушка и даже ребенок. Тонкая и эффективная панель устанавливается на раз, два, три и служит долгие годы, обеспечивая тишину и уют в вашем доме. Консультации и расчет по телефону 234-60-04. «Геометрия комфорта», Стахановская, 54В.
8: Дорожная информация на радио Альфа. По версии Яндекс.Карт, сейчас затруднен проезд по следующим направлениям. Огородникова, Мостовая от Кузнецкой до Фокинской, Карпинского от улицы Советской Армии до Василия Васильева, Космофталионова от Авторынка до Свиязева и Малкова, Фридриха Энгельса от шоссе Космонавтов до Локомотивной. Общая загруженность дорог оценивается в 6 баллов из 10.
9: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: 9 часов 16 минут. Вы слушаете радио «Альфа». Невероятный вопрос в самом своем соку. Присоединяйтесь. Итак, внимание. Сегодня звучит так. Среди нас с вами каждый 33-й, почти каждый день в обеденный перерыв делает это. Может, у вас вообще такие знакомые есть? Удивительные знакомые. Здравствуйте. Ваш вариант.
1: Здравствуйте. Работает.
0: Так мало людей работают в обеденный перерыв. Каждый 33-й.
1: Угу.
0: Так, хорошо. Но у нас невероятный вопрос. Поэтому и ответ может быть такой, но это не точно.
1: Может быть, слушает песни Шуфутинского
0: сегодня. Почти каждый день. Вот это да, это ближе к истории. Хорошо, сегодня 3 сентября, я календарь переверну. Но нет, это не связано.
1: Ну, последний вариант. Чистят зубы.
0: В обеденный перерыв.
1: Да.
0: Такой вот есть. Слушайте, интересно предположение. Вообще никогда в жизни об этом не подумал бы, но нет, это не про чистку зубов.
1: Да. Хорошо.
0: Спасибо. Здравствуйте, ваше предположение.
2: Спит.
0: Спит?
2: Да.
0: Каждый 33-й. Да мне кажется, каждый 10-й это делает. Ну, да, просто побольше людей. Не знаю, мне так кажется просто. Но нет, не про сон речь. А есть страны, где вообще та самая сиеста. Поэтому... В общем, дело не в этом. 257-0107 наш номер телефона. И еще раз вопрос. Среди нас с вами каждый 33-й, почти каждый день в обеденный перерыв делает это. Вот что же он делает?
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Астрологический прогноз.
5: Доброе утро. Авен, вы будете вынуждены сменить планы или хотя бы направление мыслей. Также вас перестанет удовлетворять прежний круг общения. Тельцы, возможно, перемены на работе или в непосредственном окружении. Что-то может оказаться для вас полнейшим сюрпризом. Близнецы, возможно, внезапные изменения в состоянии здоровья. Вообще что-то придется менять и, скорее всего, вынуждено. Раки, могут возникнуть вопросы к текущему положению дел, которое перестанет вас устраивать. Наметится изменение или важный разговор. Львы, новая информация заставит вас поволноваться. Опирайтесь на проверенных людей, которым вы точно можете доверять. Девы, возможно, обновления, которые поселят в вас тревогу. Убедитесь в том, что у вас прикрыты тылы, например, что у вас есть деньги и время в запасе. Весы, возможен приступ чрезмерного оптимизма. Вы можете неверно оценить ситуацию или людей, что потенциально приведет к потерям. Скорпионы, не исключены незапланированные расходы, связанные с эмоциями. Проще говоря, в эйфории или расстройстве вы можете накупить лишнего. Стрельцы, вы можете ошибиться в оценке других людей. Не давайте денег в долг и не обещайте ничего даже хорошо известным вам людям. Козероги, вы перестанете колебаться в выборе, но решение может все равно оказаться временным. Поставить точку не получится. Водолеи. Хороший день для обновления, чего бы они ни касались. Техники, гардероба или собственного организма. Рыбы. Возможно, неожиданные события или нестандартное общение, которое приведет к интересным решениям. Думайте дважды, прежде чем действовать.
3: Радио «Альфа».

0: часов и 22 минуты. Вы слушаете Радио Альфа. Нерадный вопрос продолжается. Среди нас с вами каждый 33-й, почти каждый день в обеденный перерыв делает это. Возможно, вы и есть тот самый 33-й, и это делаете почти каждый обеденный перерыв, каждый будний день. Итак, жду ваше предположение, что же делают эти люди.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Либо вы будете работать с этим, либо вылетите из игры. Так голливудская звезда Галь Гадот сказала про свой новый кинопроект. Актриса снялась в блокбастере под названием «Биткоин», где все декорации и свет создала нейросеть. На площадке не было вообще ничего, кроме актеров. Пустой павильон. Продюсеры говорят, что искусственный интеллект сэкономил им 200 миллионов долларов. Галь Гадот признается, что ей страшно, но игнорировать прогресс бессмысленно, ведь поезд уже ушел. При этом свою цифровую копию она делать запретила. Юристы полгода выверяли контракт, чтобы искусственный интеллект не коснулся ее актерской игры. Получился парадокс. Технологии будущего вернули кино к истокам. Гадот сравнил работу в пустом пространстве с чистым театральным искусством, где есть только ты и твой партнер. Кстати, в этом же интервью актриса намекнула, что к роли «Чудо-женщины» вряд ли вернется. С четырьмя детьми на долгие месяцы из жизни теперь не выпадешь.
0: Радио Альфа. Если что, невероятный вопрос продолжается. Сейчас просто вынужден перерыв. Затем музыка. Ну, мало ли, кто-то не хочет играть невероятный вопрос, хочет просто послушать музыку. Ну, а потом продолжим.
1: Реклама.
4: До сентября в iMall покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры сеанс. Меняем чеки от 1500 рублей из iMall на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе и правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте www.imall.shop.
5: Открыто раннее бронирование круизов из Перми на 2027 год. Планировать отдых заранее выгодно и удобно. Скидки для туристов с детьми и пенсионеров. Действует рассрочка. Не проспи выгодные цены. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
6: Теплоходы Kamatravel дарят счастье вновь и вновь.
7: ООО Kamatravel. ОГРН 106-594-783-57. Город Пермь. Акция действует до 30 ноября 2026 года. Рассрочку предоставляет продавец, не является кредитом.
8: Чем увлечен ваш ребенок? Игры, дизайн, технологии? В школе алгоритмика каждый найдет свой курс. От математики до создания IT-проектов. Мы помогаем превратить интерес в навыки, а навыки в востребованную профессию. Алгоритмика. Старт в будущее.
9: Бизнес растет, и банковское обслуживание должно соответствовать вашим задачам. В банке «Хлынов» можно выбрать подходящий пакет расчетно-кассового обслуживания с онлайн-бухгалтерией и АОСН для ежедневной работы бизнеса.
10: Банк «Хлынов» – надежный бизнес-партнер.
11: Откройте счет для бизнеса на сайте bank-hlynov.ru или оставьте заявку по телефону 8 800 250 2 37. Платность и стоимость ведения бухгалтерии зависит от особенностей бизнеса и выбранного тарифа. АОСН – автоматизированная упрощенная система налогообложения. АО «КБ «Хлынов». ОГРН 102-43-60-42. Индекс 61-0002. Кировская область. Город Киров. Улица Успенская, 40. Лицензия номер 254.
12: Наступила непогода. В дельном магазине все для создания тепла и уюта в доме. Теплый пол, конвекторы, тепловентиляторы,

0: 10 часов утра в Перми. Вы слушаете радио «Альфа». Сейчас новости.
1: Здравствуйте. Проект строительства транспортной развязки на пересечении шоссе Космонавтов, Революции, Пушкина и Попова у Центрального рынка в Перми получил положительное заключение госэкспертизы. Следует из данных Единого государственного реестра заключений. В данном случае речь идет об этапах со 2 по 5, всего их 6. В 2025 году стартовал первый из них. Это создание Александровского сквера на территории бывшей инфекционной больницы. Прибыль предприятий Пермского края выросла на 9% за январь-июнь этого года. Финансовый результат солидированный 224 миллиарда рублей. Как сообщает Пермстат, это на 9% выше уровня аналогичного периода прошлого года. При этом 66 компаний завершили отчетный период с прибылью, общая сумма которой составила порядка 250 миллиардов рублей. Убыток нерентабельных организаций вырос на 35%. В Перми открывается трамвайное движение по улице Куйбышева. Маршруты номер 5 и 8 будут вновь следовать по улицам Белинского через Клары Цеткин после ремонта участка. А трамвай номер 6 вернется к обычному пути следования Разгуляй-Велта. В связи с открытием движения завершает работу компенсационный автобусный маршрут номер 70.

0: 2. В Перми открылся третий визит-центр проекта «Зеленое кольцо». Он называется «Серебрянский». Центр расположился у входа в одноименный парк. Самый большой из благоустроенных в долинах малых рек. Почти 30 гектаров. Визит-центр станет площадкой для лекций, практических занятий и встреч со специалистами. В Перми вновь пройдет фестиваль фейерверков на Каме «Симфония огня». Он состоится 5 сентября. Зрителей ждет световое и пиротехническое шоу, объединяющее огонь, музыку, визуальные эффекты. В программу войдут композиции, посвященные промышленности Пермского края. Начало в 21:30 5 сентября, улица Кировоградская, 26, сообщает текст. На этом пока все новости. Курс доллара США, объявленный на сегодня Центробанком, составляет 86 рублей 99 копеек. Евро 100 рублей 82 копейки. Полина Попова, служба информации.
1: Спонсор прогноза погоды на радио Альфа ООО «Пан Сити Групп». Специализированный застройщик «Сити Проект». По данным метеосервисов, в Перми сейчас плюс 17 градусов, в течение дня облачно с прояснениями, осадков не ожидается, ветер южный, юго-западный, 4-6 метров в секунду, температура воздуха до плюс 24.
2: Реклама. События, которые ждали. Старт продаж нового проекта «Пан Сити Групп». Клубный дом на Баумана. Приватное расположение. Крупноформатные квартиры с видом на Балатовский парк. Трехуровневый паркинг. Двусветное гранд-лобби. Клубный дом на Баумана. Идеальный семейный дом от «Пан Сити Групп».
3: Застройщик ООО «СЗ Сити Проект». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: А я, кстати, напомню, откуда эта песня. Это старые песни о главном 2. Помните такой проект? Замечательный, между прочим. Советую как раз-таки ближе к новогодним праздникам все это дело пересмотреть. Ну и, конечно же, аутентичное исполнение принадлежит Елене Камбуровой. Это уже 68-й год, фильм «Пассажир с экватора». 10 часов и 10 минут. Время пермское. Вы слушаете радио.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Интересное исследование в сфере автомобилей и музыки. Официальную статистику ДТП в США сопоставили с данными музыкальных стримингов. Оказалось, в дни громких релизов прослушивание музыки в машине увеличивается почти наполовину. При этом количество серьезных аварий во время ярких премьер вырастает на 15%. Самыми опасными оказались альбомы Тейлор Свифт, Гарри Стайлса и рэпера Дрейка. Парадоксально, но всплеск аварийности происходит в идеальную ясную погоду, а в ДТП чаще попадают трезвые водители, которые едут в машине в одиночку. Они сильнее интересуются новыми треками и чаще листают тачскрин. А ведь современные медиасистемы создавались, чтобы убрать телефон из рук водителя. Но на деле они лишь облегчили доступ к бесконечным плейлистам. Человек отвлекается, теряет концентрацию, и секундный фокус на экране приводит к трагедии. В этом плане традиционное радио безопаснее стриминга. Лучшие треки уже отобраны, на экран отвлекаться не нужно, просто слушайте хорошую музыку, держите руки на руле и контролируйте дорогу.
1: Радио Альфа.
0: Впереди новости со всего света, и поставлена точка в громком криминальном деле об убийстве рэпера Тупака Шакура. Спустя, кстати, почти 30 лет. Подробности через 10 минут.
1: Реклама.
4: У нас с мужем годовщина. Чем его можно удивить?
5: Совместным портретом на холсте.
4: Круто. Расскажи поподробнее.
5: Нужна лишь только фотография, причем любого качества. В студии печати Академии сюрпризов сделают из нее конфетку. Портреты на холсте яркие и не выцветают. Записывай адрес. Улица Ленина, 76, третий этаж.
4: Записала. Улица Ленина, 76, третий этаж. Академия сюрпризов.
6: Жилые кварталы «Моменты» от застройщика «Мегаполис» в центре Перми. Тот самый момент, когда купить квартиру выгодно. В сентябре паркинг в подарок. Момент, когда утро начинается на собственном террасе, когда выходишь на свою пешеходную улицу, когда рядом амфитеатр, встречи и события. Моменты. Настоящий город в городе. Двухуровневый паркинг, три вида отделки. Жилые кварталы «Моменты» в Красных Казармах, Карла Мадераха, 7.
7: Застройщик ООО «СЗ СТМ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Привет, это Шибанов, ведущий программы «Эх, дороги на Ветте». У нас есть канал в мессенджере «Макс», чтобы оставаться с вами, даже когда со связью проблемы. Просто набери в поиске «Ветта, эх, дороги». Там все про чудеса наших улиц. А еще там есть сюрприз для подписчиков. Все, увидимся в «Максе». Информационный знак 12+.
9: Купи себе хорошие брюки. Брюки купи себе.
10: Торговая марка «Гапочка». Только джинсы и брюки и ничего лишнего.
9: Брюки купи себе.
10: Магазин брюк и джинсов «Гапочка» на Ленина, 47. Купи себе хорошие брюки и джинсы.
11: Подготовьте свой автомобиль к зиме. Предпусковые обогреватели для двигателя от бюджетных работающих от сети 220 вольт до немецких брендов «Гидроник» и «Вебаста», работающих на топливе из бака автомобиля. Диагностика и ремонт отопителей любой сложности. Компания «Автоклимат». С «Автоклиматом» в любой минус вы в плюсе. Подробности по телефону 2-700-297. 2-700-297. Или по адресу шоссе Космонавтов 312А.
12: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
13: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
12: Новый сезон мелодрам.
14: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
15: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
16: Сейчас главное верить и ждать.
12: 7 сентября скажи счастью «да».
17: Ты выйдешь за меня замуж?
14: Да.
12: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
1: Телефон рекламной службы 259 17 00.
2: Радио Альфа.

Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио Альфа.

0: 10:21, время Пермское. Вы слушаете Радио Альфа, сейчас для вас дайджест мировых событий от Кати Григорьевой.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Новость, которая заставляет вспомнить лихие 90-е, которые были лихими не только в нашей стране. Почти поставлена точка в одном из самых громких криминальных дел, связанных с шоу-бизнесом. Назван виновное убийство рэпера Тупака Шакура. Даже если вы далеки от хип-хопа, эту историю вы наверняка слышали. Сентябрь 96-го – дерзкий расстрел звезды рэпа из проезжавшего мимо Кадиллака. Прошло почти ровно 30 лет, и на скамье подсудимых оказался криминальный авторитет Дуэйн Дэвис. Интересно, что полиция за ним особо не бегала. Он сам подробно описал все в мемуарах и раздавал интервью направо и налево ради гонораров. Адвокаты в суде пытались доказать, что их подзащитный все просто выдумал ради хайпа и денег, но присяжные вынесли обвинительный вердикт. Приговор огласят в октябре. Немного деталей. Дэвис сам не нажимал на курок, но именно он спланировал нападение и передал оружие киллеру. А мотивом стало банальное месть за драку в казино, которая произошла за пару часов до преступления. Дело Тупака закрыто, а вот убийство его заклятого конкурента Notorious B.I.G. пока что нет. Его застрелили всего через полгода в Лос-Анджелесе. Там до сих пор нет даже подозреваемых.

0: Сегодня, кстати, Всемирный день небоскребов. В Перми, конечно же, особо похвастать нечем, но вот напомню вам, например, Лахта-центр, это у нас в Санкт-Петербурге, 462 метра. Самый высокий небоскреб — это Бурдж-Халиф, все еще считается 825 метров. Ну а что касаемо краевой столицы, то у нас Гулливер все еще в лидерах, это 99,9 метров. Хедлайнер, дом насчитывает 31 этаж, но вот на ДКЖ планируют построить еще более высотное здание высотой более 105 метров. Но его еще пока нет, поэтому в лидерах Гулливер. Прямо сейчас исторические факты, что связаны с сегодняшней датой. Напомню вам, 3 сентября на календаре. 10 часов 46 минут в Перми. Продолжит Катя Григорьева.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 3 сентября 1976-го спускаемый аппарат американского космического зонда «Викинг-2» сел на равнине «Утопия» на Марсе и первым в мире сделал цветные фото Красной планеты. Камеры не записывали цвет напрямую.

0: напрямую. Чтобы получился натуральный цветной снимок, камеры делали три отдельные черно-белые фотографии одной и той же сцены, каждую пропускали через фильтры основных цветов – красный, зеленый и синий. Когда все три части накладывались одна на другую, получалась цветная картинка. На снимках «Викинга-2» пустынная местность с красноватой почвой и камнями, а небо розовое из-за света, рассеянного красными частицами пыли в атмосфере. Чуть раньше «Викинга-2» НАСА запустила на Марс «Викинг-1», и его спускаемый аппарат первым в истории совершил мягкую посадку на Марсе. «Викинги» работали на Марсе на расстоянии больше 6000 километров друг от друга и исследовали два разных региона. Одним из главных открытий этой миссии стали геологические образования, похожие на русла высохших рек.
1: Если бы на Марсе были города, я бы встал пораньше и слетал туда.
2: Радио «Альфа».

Будет ли в Перми так называемое бабье лето? Сегодня, кстати, достаточно тепло. Самый теплый день этой недели до плюс 24 градусов. Ну а что касаемо бабьего лета, то об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале, в середине часа на радио Альфа. С вами был Антон Нагибин. Нескучного вам четверга. Далее встречайте Дмитрия Рожкова, а завершит очередной час самый романтичный саксофонист планеты Земля. Кто это? Правильно, Кенни Джи.

0: Радио Альфа 104.1 FM. В Перми 11 часов, за окном плюс 18, днем до 22-24, без существенных осадков. Новости на Радио Альфа. Полина Попова, спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Ситуация с топливом в России на этой неделе стала стабильнее. Об этом заявили в российском правительстве. В частности, заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, на внутренний рынок поступили дополнительные объемы с нефтеперерабатывающих заводов. Часть предприятий вернулась к работе без ремонта. Россия при этом продолжает закупать за рубежом бензин, дизельное топливо, авиакеросин. Новак отметил, что импорт сейчас позволяет частично закрывать потребности внутреннего рынка. Между тем, «Нефтехимпром» в Перми отказался от круглосуточной работы своих ЗС в Перми и Березниках. С 1 сентября все заправки «Нефтехимпрома» в столице Прикамья работают с 7.15 до 21.30. Аналогичный режим работы на АЗС в Березниках. По данным компании, на большинстве заправок «Нефтехимпрома» в Перми есть только дизельное топливо. 92-й и 95-й продают только на Макаренко и шоссе Космонавтов. Также нет бензина на АЗС «Нефтехимпрома» в Чайковском, сообщает 59.ру. Турецкие авиакомпании отменили часть рейсов между Россией и Турцией. Только во Внуково «Пегасус» накануне снял с расписания 12 рейсов. 6 на прием и столько же на вылет. Несколько рейсов также отменила Turkish Airlines. В Ассоциации туроператоров России связывают изменения с корректировкой расписания после ограничений на использование воздушного пространства. Туристов с отмененных рейсов операторы пересаживают на самолеты других авиакомпаний. При необходимости им предоставляют трансфер и гостиницы. Тем, кто покупал билеты самостоятельно, «Пегасус» предлагает перенести перелет либо оформить полный возврат. В Пермь привезут мощи блаженной Матроны. Святыню привезут в Свято-Троицкий кафедральный собор 5 сентября в 5 часов вечера перед всенощным бдением. Ковчег будет находиться в храме до окончания божественной литургии 10 сентября. На этом пока все новости. Доллар сегодня 86 рублей 99 копеек, евро 100 рублей 82 копейки. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. После еды тяжесть, как камень проглотила.
3: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
2: Хочу попробовать.
3: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ИП Давлетшин Рустам Рамильевич, компания «Центр Металлокровли». Сегодня в Перми будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-западный, 2,7 метров в секунду. Температура днем плюс 20-24. Сейчас в Перми плюс 18.
4: Реклама. И собрал царь трех сыновей и сказал:
5: вот вам три вида металлосайдинга. Выбирайте.
4: Старший дом обшил, средний баню, а третий офис.
6: Металлосайдинг под бревно, доску и брус.
7: Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00.
8: Вот и сказки конец. Кто заказал, тот молодец.
9: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
10: Радио «Альфа».

0: Группа «Ночные снайперы» на радио «Альфа», «Золотые хиты». С вами Дмитрий Рожков. Добрый день, удачного вам продолжения четверга. Сегодня 3 сентября. Надеюсь, календарь перевернули. Смотрим, что впереди на 104.1 FM. На протяжении 20 минут примерно музыка без остановок. Алок и Халид на очереди с суперхитом прошедшего лета «Diving to Me».
1: Реклама. Сегодня в лесу настоящий переполох. Проснулся дятел и всех разбудил своим стуком. Металлосайдинг в центре металлокровли – это стопроцентная имитация дерева. Стоит недорого, выглядит на миллион. Металлосайдинг на ваш вкус под бревно, доску и брус. Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-5600, 256-5600.
2: А где все наши сотрудники?
3: Ничего личного, просто бизнес. Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.
4: Мы рады, когда ваш питомец растет здоровым. Растет и веточка. Открыты новые зоомагазины «Витаптеки» на Комсомольском проспекте 70 и Черняховского 49. Покупайте все необходимое для заботы и здоровья ваших любимцев в зоомагазинах «Витаптеках» «Веточка». Бронирование на сайте planetazdorova.ru. Каталог «Витаптека». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Гудбой, город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
5: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
6: Телефон рекламной службы 259-17-00.
7: Радио «Альфа».

0: Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

0: Радио Альфа.
1: Если нравится музыка Радио Альфа, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Альфа.

0: Радио Альфа 104.1 FM. В Перми 12 часов 1 минута. На улице плюс 20. Новости на Радио Альфа. Полина Попова.
1: Здравствуйте. Новые случаи поножовщины произошли в школах России накануне. В Башкирии один девятиклассник ранил другого ножом из-за личных неприязненных отношений. У пострадавшего множественные ранения. Его оперировали в больнице. В Московской области подросток с особенностями здоровья пришел в здание с холодным оружием и попытался напасть на педагога. Ученика обезвредила охрана. У учителя поверхностные травмы. Кроме того, накануне девочка напала на учителя и одноклассников в Канск. Она успела ранить 5 человек. Позже девочка рассказала, что в школе ее травили, сообщает НСН. Росстат зафиксировал рост цен на бензин в Пермском крае в конце августа. На минувшей неделе бензин 92-й в среднем подорожал с 77 рублей 46 копеек до 77 рублей 92 копеек за литр. 95-й с 84,64 до 85,53. При этом стоимость дизтоплива осталось прежней 88,22. По данным Росстата, в конце августа рост цен на бензин был зафиксирован в 53 субъектах Российской Федерации, больше всего в Тюменской области, сразу на 20%. Добавлю, в августе водители Пермского края снова начали жаловаться на дефицит 92-го и 95-го бензина. Краевой оперштаб в постоянном режиме ведет работу с поставщиками по увеличению отгрузки нефтепродуктов.

0: для Прикамья, сообщает интернет-газета «Текст». В Перми выставили на продажу здание больницы на улице Никулина. Объявление появилось на Авито. Стоимость комплекса здания и земельного участка составляет порядка 660 миллионов рублей. Оказалось, что все помещения находятся в частной собственности, а Минздрав просто арендует площади под стационары неврологии и нейрохирургии. Продавец объяснил, что в конце года заканчивается срок аренды, и он ждет предложений от Минздрава. В Минздраве Прикамье отмечают, что заинтересованы в медицинском профиле этого объекта. Сообщает «Ура.ру». Медведица с медвежатами вышла к людям на Гайве в Перми. Их заметили около комплекса политеха 1 сентября. Животные дважды показывались в районе экотропы. Испугавшиеся пермяки позвонили и сообщили о хищниках в лесничество. Там их заверили, что о медведице с потомством в курсе. Они живут в лесу за северным кладбищем. Горожан просят не ходить в лес поодиночке, не приближаться к косолапым хищникам при встрече. Доллар сегодня 86,99, евро 100 рублей 82 копейки. Полина Попова, служба информации.
1: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр «Флеболог». 4 сентября в пятницу в Перми будет облачно с прояснениями. Дождь, ветер юго-западный 2,7 метров в секунду. Температура сегодня ночью плюс 13-15, завтра днем плюс 18-20. Сейчас в Перми 20 градусов.
2: Реклама. Заметили выступающие вены? Отеки? Боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888.
3: Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

Константин Никольский на радио «Альфа». Золотые хиты вашей компании. Дмитрий Рожков. Желаю вам удачного, продуктивного четверга. О математической задаче, ставшей основой одного из самых дорогих сериалов Netflix, Анна Романова будет рассказывать в ближайшие 5 минут на 104.1 FM. А перед этим Майкл Патрик Келли на радио «Альфа».

0: проста. Деревня Шилова, улица Репина 2.
1: Пап, я хочу делать роботов, настоящих.
2: Отличная идея. В моем детстве были уроки труда, а сейчас инженерные занятия в школе цифровых технологий.
1: Там можно паять и программировать?
2: Конечно, и еще многое другое.
1: Записываемся.
2: Инженерные занятия в школе цифровых технологий. 299-45-39.
3: Новый стол. Отличный повод собрать семью вместе. Евразия. Героев Хасана 56.
4: До сентября в iMall покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры сеанс.
5: Меняем чеки от 1500 рублей из iMall на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте www.imall.shop.
6: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
7: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
6: Новый сезон мелодрам.
8: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
9: Но ты уверена, что ты вообще его получишь?
6: 7 сентября все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
10: Ты выйдешь за меня замуж?
6: Скажи счастью «да».
8: Да.
6: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+. Телефон рекламной службы 259 17 00.
11: Радио «Альфа».

0: Майкл Патрик Келлин, радио «Альфа», там, где музыка прежде всего. Далее у нас Стиви Уандер, минуты через 3-4, а сейчас послушаем Анну Романову на радио «Альфа» 104.1 FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Сериал «Задача трех тел» – один из самых масштабных, дорогих и амбициозных научно-фантастических проектов последних лет. Сразу после релиза сериал вошел в десятку самых просматриваемых проектов в 93 странах мира, спровоцировав новую волну интереса к научной фантастике. Сегодня «Задача трех тел». Сериал снят по книге китайского писателя Лю Цисиня. Долгие годы эту книгу считали невозможной для экранизации из-за запредельной сложности описанных физических теорий и масштаба событий. «Задача трех тел» — это реальная, до сих пор нерешенная математическая и астрономическая задача. Она описывает хаотичное и непредсказуемое движение трех небесных тел, которые притягиваются друг к другу. Шоураннерами, то есть главными управляющими сериала, стали Дэвид Бенинов и Дэн Уайс, которые до этого работали в «Игре престолов». Из «Игры престолов» в сериал пришли три ключевых актера. Джон Брэдли, который играл Сэмюэла Тарли, Лиан Каннингем и Джонатан Прайс, его «Воробейшество». Книгу пришлось существенно переделать. В книге почти все герои – китайцы, а действие происходит в Пекине. Для сериала сюжет перенесли в Лондон, а одного главного героя расщепили на пятерых разных ученых со всего мира. Все сцены, связанные с космосом, траекториями и орбитами планет, визуализировались на основе реального симулятора космических полетов Orbiter Space Flight Simulator. Сцены в штаб-квартире ООН снимались внутри реального здания Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, что большая редкость для кинематографа. До этого официально там снимали только сцены для фильма «Переводчица» с Николь Кидман и «Меняющая реальность» с Мэттом Дэймоном. А, например, фильм «Умиротворец» с Джорджем Клуни в съемках отказали. «Задача трех тел» — очень дорогой сериал. Средний бюджет каждого эпизода составил колоссальные 20-30 миллионов долларов, что делает его одним из самых дорогих шоу в истории Netflix. Самый дорогой реальный объект сериала – зеркальный шлем виртуальной реальности. Его изготовление стоило около 10 тысяч долларов за каждую копию, а полировка каждой случайной царапины на нем обходилась примерно в 1000 долларов за одну деталь. И что на первом месте? Джесс Хонг, актриса, которая играла главную героиню сериала, гениального физико-теоретика Джин Чен, узнала о том, что утверждена на роль, когда работала в кофейне и едва сводила концы с концами. Ей запретили рассказывать кому-либо о роли целых 3 месяца, из-за чего ее друзья думали, что она просто связалась с какой-то сектой.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Реклама.
5: Можно еще? Чуть-чуть каникул.
6: В Monkey Park знают, как начать учебный год без стресса. Мы запускаем специальные программы, квесты, экспедиции, школа шпионов и даже Monkey Академия, где вместо уроков экзамен на дружбу, перемена, челлендж и финальный флешмоб. Бронируйте праздник для ваших детей прямо сейчас. Monkey Park. Старт учебного года на максимуме. Самаркандская 2.
7: 0+.
8: Чем увлечен ваш ребенок? Игры, дизайн, технологии? В школе «Алгоритмика» каждый найдет свой курс. От математики до создания IT-проектов. Мы помогаем превратить интерес в навыки, а навыки – в востребованную профессию. «Алгоритмика». Старт в будущее.
9: До сентября в iMall покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч. Вытянуть есть шанс, если проведете вы игры сеанс.
10: Меняем чеки от 1500 рублей из iMall на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте www.imall.shop.
11: Шоу, где характер решает все.
12: Вставай, вставай!
11: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
12: Да!
11: Болей за Пермь 6 сентября в 17.00 для лиц старше 16 лет.
13: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркеты «Веточка». Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. Планетаздорово.ру. Каталог «Ветаптека». ООО «Гудбой», город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, ОГРН 120-77-00-166-453. Имеются противопоказания перед применением, ознакомьтесь с инструкцией.
14: Более 20 лет помогаем жителям Пермского края в трудную минуту.
7: работу. Эвакуация. Зал прощания на шоссе космонавтов 328/4. Организация похорон, изготовление и установка памятников. Берем все заботы на себя. Работаем по всему краю круглосуточно. Звоните 8-902-473-16-27. Районная специализированная служба. Мы рядом, когда это особенно нужно.
12: Телефон рекламной службы 259-17-00.
14: Радио «Альфа».

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: Группа «Мумий Тролль» на радио «Альфа». Золотые хиты в Перми. Половина первого. Продолжение часа на 104.1 FM. Только музыка на протяжении 10 минут. Услышим скоро уже Селин Дион, ее новинку «Бонжур, пардон, мерси». А сейчас на радио «Альфа» краткий выпуск новостей. Полина Попова. Спонсор выпуска – Никулин Александр Николаевич. Центр ремонта «Вмятин нет».
1: Здравствуйте. Ситуация с доступностью бензина в России стабилизировалась. Отдельные перебои за Уралом связаны с логистикой. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак на полях Восточного экономического форума, сообщает НСН. В Прикамье уровень активности клещей в этом году ниже показателей прошлого года. В Пермском крае с начала клещевого сезона до конца лета от укусов пострадали 16,5 тысяч человек. В прошлом году пострадавших было 26 тысяч. Сезон клещевой активности в Прикамье завершается в октябре. Медведица с медвежатами вышла к людям в Перми. Их заметили около комплекса Политеха 1 сентября. Животные дважды показывались в районе экотропы. Испугавшиеся пермяки позвонили и сообщили о хищниках в лесничество. Там их заверили, что о медведице с потомством знают. Они живут в лесу за северным кладбищем. Горожан просят не ходить в лес поодиночке и не приближаться к косолапым хищникам при встрече. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
2: Реклама. Студия беспокрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более 1000 безнадежных вмятин, отреставрировали 1000 сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. «Вмятин нет». Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «ПСК». Компания «Баня в бочке». В пятницу, 4 сентября, в Перми облачно с прояснениями будет дождь, ветер юго-западный, 2,7 метров в секунду. Температура сегодняшней ночью 13-15 градусов, завтра днем до плюс 18-20. Сейчас в Перми плюс 20.
2: Реклама.
3: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Проект White Town на радио Альфа. Меньше слов, больше музыки. Дальше на 104.1 FM. Подборка лучших песен разных лет из золотой коллекции радио Альфа. Услышим Араши и Хелену, One Day, трио Брайана Адамса, Рода Стюарта и Стинга, а также Болеро от Фэнси.
1: Реклама.
2: У нас с мужем годовщина. Чем его можно удивить?
3: Совместным портретом на холсте.
2: Круто! Расскажи поподробнее.
3: Нужна лишь только фотография, причем любого качества. В студии печати Академии сюрпризов сделают из нее конфетку. Портреты на холсте яркие и не выцветают. Записывай адрес. Улица Ленина, 76, третий этаж.
2: Записала. Улица Ленина, 76, третий этаж. Академия сюрпризов.
4: Хорошие брюки, брюки купи себе.
5: Торговая марка «Габочка». Только джинсы и брюки и ничего лишнего.
4: Брюки купи себе.
5: Магазин брюк и джинсов «Габочка» на Ленина, 47. Купи себе хорошие брюки и джинсы.
4: Брюки купи себе.
6: Лечение зубов требует серьезного и бережного подхода. Например, как в клинике «Антарес». Ведь там надежно и с гарантией, а результат проверен временем. Для ветеранов боевых действий и участников СВО в стоматологии «Антарес» действует система скидок на лечение, имплантацию, протезирование и профессиональную чистку зубов. Стоматология «Антарес», улица Лебедева, 34, телефон 25-55-417. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной и топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони. 2-111-540. 2-111-540.
8: Мега Секонд Хенд! Новое, новое, новое, новое поступление одежды! 3 тонны одежды! Цены доступные! Суббота! Мега Секонд Хенд! Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц, 3-й этаж.
9: Привет, это Шибанов, ведущий программы «Эх, дороги на Ветте». У нас есть канал в мессенджере Макс, чтобы оставаться с вами, даже когда со связью проблемы. Просто набери в поиске «Ветта, эх, дороги». Там все про чудеса наших улиц. А еще там есть сюрприз для подписчиков. Все, увидимся в Максе. Информационный знак 12+.
10: Золотая коллекция. Радио.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, Перми 13 часов 2 минуты, на улице плюс 21. Новости на Радио Альфа. Зараб Ахметов, спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Россия пообещала жестко ответить на новые меры Германии, как сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел. Москва считает решение Берлина закрыть российское генконсульство в Бонне и русский дом в Берлине очередным шагом к разрушению двусторонних отношений. Накануне Германия обвинила Россию в причастности к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига. Москва обвинение опровергает. В российском МИДе подчеркнули, что считают действия Берлина провокацией, направленной на эскалацию отношений. Напомню, что генконсульство России в Бонне должно закрыться 18 сентября. Обществознание в российских школах с этого учебного года будут изучать только с 9 по 11 классы, как пишет РБК со ссылкой на Минпросвещение. В прошлом году предмет исключили из программы 6 и 7 классов, а с 1 сентября этого года из 8-х освободившееся время направили на расширение курса истории, в частности, добавлены часы на модуль «История нашего края», а менять последовательность тем учителям теперь запрещено. Золото может постепенно заменить иностранную валюту как один из привычных способов хранения сбережений россиян. Такой прогноз сделал замминистра финансов Алексей Моисеев, пишет агентство Prime. По его словам, после распада СССР наличная валюта стала для многих одним из самых консервативных способов накопления денег. Однако теперь часть этих средств может перейти в драгоценный металл. Минфин рассчитывает, что именно за счет этого спрос россиян на золото будет активно расти. В Пермском крае с начала клещевого сезона и до конца лета от укусов пострадали 16,5 тысяч человек, из них 2,5 тысячи дети, сообщает Роспотребнадзор. 4% клещей были инфицированы клещевым боррелиозом. Уровень активности клещей в этом году ниже показателей прошлого года. В прошлом году к началу сентября были зафиксированы более 26 тысяч пострадавших, а в целом за год 28 тысяч. Отмечу, что сезон клещевой активности в Пермском крае завершается в октябре. Каждый третий из наших сограждан пытается изменить финансовые привычки своего партнера. Как пишет ТАСС со ссылкой на аналитиков, чаще всего россияне хотят отучить вторую половину от импульсивных покупок. Еще 24% хотели бы, чтобы партнер чаще откладывал деньги, почти половина обсуждает расходы напрямую, а каждый пятый составляет с партнером общий бюджет. Есть и более необычные способы. 10% признались, что прячут часть денег от супруга, а некоторые даже прибегают к заговорам на уменьшение трат или обращаются к финансовым консультантом. В завершении выпуска курсы валют: доллар 86 рублей 99 копеек, евро 100 рублей 83 копейки. Зараб Ахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы. Хочу попробовать. Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеют противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: На Радио Альфа о погоде на завтра спонсор прогноза ООО «Пан Сити Групп», специализированный застройщик «Сити Проект». 4 сентября в пятницу в Перми будет облачно с прояснениями, дождь, ветер юго-западный 2,7 метров в секунду. Температура сегодня ночью плюс 13-15, завтра днем плюс 18-20. Сейчас в Перми плюс 21.
2: Реклама. События, которые ждали. Старт продаж нового проекта «Пан Сити Групп». Клубный дом на Баумана. Приватное расположение, крупноформатные квартиры с видом на Балатовский парк, трехуровневый паркинг, двусветное гранд-лобби, клубный дом на Баумана. Идеальный семейный дом от Pan City Group. Застройщик ООО «СЗ Сити Проект». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Альфа.
6: Пять лучших песен о любви на Радио Альфа украсят ваш день.
2: На Радио Альфа пять песен о любви.
0: Роскошная сегодня на Радио Альфа романтическая подборка. Сами посудите, послушаем группу «Берлин» «Take My Breath Away», «Leap of Faith» от Дэвида Червита, группу «Рок Острова», еще раньше красивейшая новая баллада Сиены «Спиро» «Дайонес Хилл» и «Роксет» прямо сейчас в пяти песнях о любви на Радио Альфа 104.1 FM.

0: Группа «Берлин» на радио «Альфа» в пяти песнях о любви вашей компании. Дмитрий Рожков, рад приветствовать. Желаю отличного четверга. Минут через 5-6 узнаем вкратце о свежих и важных новостях на 104.1 FM. А перед этим Эрик Приц на радио «Альфа».
1: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
2: До сентября в «Аймол» покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры сеанс. Меняем чеки от 1500 рублей из «Аймол» на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках месте и порядке их получения смотрите на сайте www.aimol.shop.
3: Чем увлечен ваш ребенок? Игры, дизайн, технологии? В школе «Алгоритмика» каждый найдет свой курс. От математики до создания IT-проектов. Мы помогаем превратить интерес в навыки, а навыки – в востребованную профессию. «Алгоритмика. Старт в будущее».
4: Занимаетесь ремонтом квартир и коммерческих помещений? Материал нужен сегодня? Компания «Геометрия комфорта» предлагает профессиональные материалы для звукоизоляции. Товар в наличии на складе в городе Пермь. Акустический гипсокартон, звукоизоляционные панели, материалы под натяжной потолок, базальтовые плиты, виброподвесы и остальные необходимые расходники. Ждем вас. Стахановская, 54В. Телефон 234-6004. «Геометрия комфорта».
5: Бизнес растет, и банковское обслуживание должно соответствовать вашим задачам. В банке «Хлынов» можно выбрать подходящий пакет расчетно-кассового обслуживания с онлайн-бухгалтерией и АОСН для ежедневной работы бизнеса.
6: Банк «Хлынов» – надежный бизнес-партнер.
7: Откройте счет для бизнеса на сайте bank-hlynov.ru или оставьте заявку по телефону 8-800-250-237. Платность и стоимость ведения бухгалтерии зависит от особенностей бизнеса и выбранного тарифа. АОСН – автоматизированная упрощенная система налогообложения. АО «КБ «Хлынов». ОГРН 102-43-6-042. Индекс 61-002. Кировская область. Город Киров. Улица Успенская, 40. Лицензия номер 254.
8: Все для бизнеса и работы, для дома и семьи, для учебы и отдыха. Simoland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка, оптовые цены. Simoland.ru.
9: УК Simoland Город Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. ОГРН 122-660-002-3693.
10: Телефон рекламной службы 259-17-00.
11: Радио «Альфа».

0: Эрик Фриц на радио «Альфа». Отличная музыка для рабочего настроения. Впереди половина второго. Дальше у нас группа Scorpions «Under the Same Sun». А сейчас на радио «Альфа». Коротко о свежих новостях Зарап Ахметов. Спонсор выпуска ООО «Кантри Дом». Строим быстро, строим на совесть. Собственное заводское производство.
1: Здравствуйте. Вооруженным силам России дано указание по нанесению массированных ответных ударов по энергетической инфраструктуре Украины, сообщил на пресс-конференции по итогам саммита ШОС президент Владимир Путин. Ситуация на топливном рынке станет более предсказуемой к октябрьскому заседанию Совета директоров Банка России по ключевой ставке. Об этом заявил советник председателя регулятора Кирилл Тримасов. Минимальный набор продуктов в России с начала года подорожал на 8,5%. По данным Роспродсоюза, в июле месячная продуктовая корзина на одного человека в среднем стоила 8159 рублей. Зарап Ахметов, служба информации.
2: Реклама. От проекта до готового дома 45 дней. Приезжайте в компанию «Кантри Дом» и убедитесь сами. Теплые и уютные каркасные дома заводского производства с доставкой по всему Пермскому краю. Наши опытные специалисты быстро соберут дом на вашем участке. Высокое качество, продуманная планировка, доступные цены. Гарантия от завода-изготовителя 10 лет. Подробности на сайте country-dom.ru.
0: На радио «Альфа» погода на завтра. Спонсор прогноза ООО «Гудвин». В пятницу, 4 сентября, в Перми облачно с прояснениями, будет дождь, ветер юго-западный, 2,7 метров в секунду. Температура сегодняшней ночью 13-15 градусов, завтра днем до плюс 18-20. Сейчас в Перми плюс 21.
2: Реклама. Гудвин впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатур. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей, известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в Гудвине. Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Альфа.

0: Группа «Пицца» на радио «Альфа». Музыка, которую мы любим. Музыка, над которой не властно время. 5 и 6 сентября радио «Альфа» дарит вам уикенд с Фредди Меркьюри. Каждый час будут звучать культовые песни Queen и самые интригующие истории жизни великого вокалиста. Будьте с нами на 104.1 FM и на alfa.fm.ru. Добро пожаловать для слушателей старше 12. Продолжение часа на радио «Альфа», подборка хитов «Золотой коллекции». Мы услышим Григориана Сару Брайтман, «Moment of Peace», «Always» от Bon Jovi и группу «Eagles».
1: Реклама. Жилые кварталы «Моменты» от застройщика «Мегаполис» в центре Перми. Тот самый момент, когда купить квартиру выгодно. В сентябре паркинг в подарок. Момент, когда утро начинается на собственной террасе. Когда выходишь на свою пешеходную улицу. Когда рядом амфитеатр, встречи и события. «Моменты». Настоящий город в городе. Двухуровневый паркинг, три вида отделки. Жилые кварталы «Моменты» в Красных казармах. Карла Мадераха, 7. Застройщик ОСЗ СТМ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Ой, рубашка лопнула.
3: Ого, братан, ты за лето как качок вымахал. Все, поехали в Men's Look.
2: Смогу обновить весь гардероб?
3: Конечно, там же осенняя коллекция. Свитеры, водолазки и кардиганы.
4: А костюмы?
3: И костюмы, конечно, есть.
2: Погнали!
5: Men's Look. Одежда для отцов и сыновей на любой случай. Сибирская 7А. Телефон 203-09-06. 203-09-06.
6: Подготовьте свой автомобиль к зиме. Предпусковые обогреватели для двигателя от бюджетных работающих от сети 220 вольт до немецких брендов Гидроник и Вибаста, работающих на топливе из бака автомобиля. Диагностика и ремонт отопителей любой сложности. Компания «Автоклимат». С «Автоклиматом» в любой минус вы в плюсе. Подробности по телефону 2700-297. 2700-297. Или по адресу шоссе Космонавтов 312А.
7: Хотите настоящих эмоций и живых аплодисментов? Тогда пора на сцену. Театральная студия Марии Макеевой «Мой театрик» приглашает детей и взрослых. Актерское мастерство, сценическая речь, вокал, танец, спектакли и фестивали. Седова 7 и Стахановская 52А. «Мой театрик» – больше, чем игра. Приходите.
8: Каждый день в 7 вечера
9: наступает время Фудзиямы.
8: Спецсеты от 299 рублей.
9: Только на витринах в ресторанах. Количество ограничено.
8: Каждый вечер в 7. Время Фудзиямы.
10: ИП ШИС Василий Владимирович. ОГРН ИП 311-0269-21-000012.
11: А где все наши сотрудники?
12: Ничего личного. Просто бизнес.
13: Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.
14: Знакомьтесь, транспортная компания Magic Trans Пермь. Перевозка сборного груза из Перми в любую точку России. Акции для новых и скидки постоянным клиентам. Ежедневная отправка, персональный менеджер, СМС-информирование. Magic Trans Пермь. Улица Бригадирская, дом 12. Телефон 206-52-55. 206-52-55. Сайт magic-trans.ru. Magic Trans Пермь. Перевозка сборного груза.
15: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
0: Спонсор «Золотой коллекции» радио «Альфа» ООО «Клиника Эксперт Пермь».
16: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения, комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
17: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Радио Альфа 104.1 FM. В Перми 14:01. Новости на Радио Альфа. Зара Ахметов.
1: Здравствуйте. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассчитывает провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным, когда стороны будут готовы заключить мирное соглашение по Украине. Соответствующее заявление американский лидер сделал во время общения с журналистами в Белом доме, передает РИА Новости. В Крыму бензин будут продавать только 4 часа в сутки. Как сообщает РБК со ссылкой на главу республики Сергея Аксенова, поставки топлива пока не покрывают потребности региона. Продажи будут проходить дважды в день с 8 до 10 утра и с 6 до 8 вечера. Проблемы с поставками фиксируют и в других регионах. В Тюменской области власти сообщили об очередях на АЗС и ведут переговоры с нефтяными компаниями об увеличении объемов топлива. А в Челябинской области вице-премьер Александр Новак поручил Минэнерго увеличить поставки. По словам губернатора Алексея Текстера, сложности возникли из-за сбоев у отдельных производителей. Сейчас власти также меняют логистику и ищут дополнительные объемы у других компаний. Меры господдержки для продавцов Wildberries, пострадавших из-за атак беспилотников, могут распространить и на другие маркетплейсы, в том числе Озон. Как сообщает РИА Новости, с таким предложением выступил замглавы Минпромторга Роман Чекушев. Сейчас пострадавшие продавцы Wildberries могут получить отсрочку по налогам и страховым взносам. Для них также приостанавливают налоговые проверки. Поддержка положена компаниям и предпринимателям, у которых ущерб превысил 5% годового дохода. Распространить эти меры на продавцов Озон ранее попросил объединение «Опоры России». Минэкономразвития также заявили, что готовы проработать такую возможность после обращения маркетплейса. В следующем году пермяки смогут отправиться на тематических поездах сразу по нескольким направлениям. На новогодние каникулы 6 и 7 января запланированы поездки в Великий Устюг и Киров. Данный проект запускают пермские и челябинские туроператоры. Весенние каникулы в конце марта планируется отправить еще один поезд в Казань. Напомню, что первый пермский экспресс отправился в путешествие в сентябре прошлого года. Тогда туристы посетили Челябинскую область. В этом году поезд уже ходил в Киров и Тобольск. Спецсостав позволяет организовать около 400 мест для путешественников. Желание начать новую жизнь с сентября связано с так называемым эффектом нового старта. Как пишут «Известия» со ссылкой на психологов, 1 сентября еще с детства воспринимается как начало нового этапа и сохраняет это значение уже во взрослом возрасте. По словам специалистов, символические даты помогают отделить один период жизни от другого и чаще подталкивают людей к новым целям. При этом сама дата перемен не гарантирует. Важнее конкретные действия и регулярность. В завершении выпуска курсы валют: доллар 86 рублей 99 копеек, евро 100 рублей 83 копейки. Зараб Ахметов, служба информации.
0: На радио Альфа о погоде на завтра спонсор прогноза ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». 4 сентября в пятницу в Перми будет облачно с прояснениями, дождь, ветер юго-западный 2,7 метров в секунду. Температура сегодня ночью плюс 13-15, завтра днем плюс 18-20. Сейчас в Перми плюс 24.
2: Реклама.
3: Высоко, высоко в горах нет такой красивой металлочерепицы. Так что Ашотик, только металлочерепица Арарат. И только в центре металлокровли.
4: Новинка, которой позавидуют соседи. Металлочерепица Арарат.
3: Закажи в центре металлокровли.
4: На Героев Хасана 58. Звоните 256-56-00. 256-56-00.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Альфа.

0: Депеш Мод на радио Альфа. Золотые хиты вашей компании. Дмитрий Рожков. Добрый день. Рад приветствовать. Вернемся скоро к любимым хитам на 104.1 FM. Музыка будет звучать безостановочно на протяжении 20 минут. Группа «Браво» на подходе. Через пару-тройку минут на радио Альфа.
1: Реклама. Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони. 2-111-540. 2-111-540.

0: задача проста.
1: Деревня Шилова,
0: улица Репина 2.
2: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
3: Более 2000 семей доверили нам самое ценное. Клиника «Мать и дитя» в Перми. Это комфортная беременность под наблюдением чутких персональных врачей, высокотехнологичное оборудование, полный спектр исследований, авторские методики и индивидуальный подход. Ждем вас по адресу: Пермь, Екатерининская, 64. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Чем увлечен ваш ребенок? Игры, дизайн, технологии? В школе «Алгоритмика» каждый найдет свой курс. От математики до создания IT-проектов. Мы помогаем превратить интерес в навыки, а навыки – в востребованную профессию. «Алгоритмика. Старт в будущее».
5: Банька.

0: всяких наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: 7 сентября телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
3: Он не изменил.
2: Горько.
3: В нашей семье давно нет любви.
2: Горько.
4: Все разрушилось. Все.
2: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
5: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
2: Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+. Телефон рекламной службы 259 17 00.
6: Радио «Альфа».

0: на радио «Альфа». Отличная музыка для рабочего настроения. Впереди на 104.1 FM подборка песен, проверенных временем из золотой коллекции радио «Альфа». Мы послушаем группу Расмуса «Аннет Тольсен», «October and April», балладу Джо Кокера «My Father's Son» и Джорджа Майкла.
1: Реклама.
2: У нас с мужем годовщина. Чем его можно удивить?
3: Совместным портретом на холсте.
2: Круто. Расскажи поподробнее.
3: Нужна лишь только фотография, причем любого качества. В студии печати Академии сюрпризов сделают из нее конфетку. Портреты на холсте яркие и не выцветают. Записывай адрес. Улица Ленина, 76, третий этаж.
2: Записала. Улица Ленина, 76, третий этаж. Академия сюрпризов.
4: Можно еще? Чуть-чуть каникул.
5: В Monkey Park знают, как начать учебный год без стресса. Мы запускаем специальные программы, квесты, экспедиции, школа шпионов и даже Monkey Академия, где вместо уроков экзамен на дружбу, перемена, челлендж и финальный флешмоб. Бронируйте праздник для ваших детей прямо сейчас. Monkey Park. Старт учебного года на максимуме. Самаркандская 2.
6: 0+.
7: Хорошие брюки, купили себе.
8: Торговая марка «Гапочка». Только джинсы и брюки и ничего лишнего.
7: Брюки купили себе.
8: Магазин брюк и джинсов «Гапочка» на Ленина, 47. Купи себе хорошие брюки и джинсы.
7: Брюки купи себе.
9: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
10: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
9: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника? Все есть для бани у Сани.
10: Значит так. Берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
9: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь. Васильева, 5/6.
11: Пап, я хочу делать роботов. Настоящих.
12: Отличная идея. В моем детстве были уроки труда. А сейчас инженерные занятия в школе цифровых технологий.
11: Там можно паять и программировать?
12: Конечно. И еще многое другое.
11: Записываемся!
12: Инженерные занятия в школе цифровых технологий. 299-45-39.
13: Не ищите по всему городу. Все уже есть на Ким-69. Гипермаркет «Автомайо». 200 тысяч запчастей на любой бюджет. От свечей до двигателя. В наличии. Без предоплат и ожидания. По промокоду «Альфа». Скидка до 1000 рублей на первый чек. Только в «Автомайо» на Ким-69. Телефон 270-07-15.
14: ИП Моисеенко Анна Сергеевна. УГРНП 325-595-83-085-62.
15: Мега Секонд Хенд!
16: Новое, новое, новое!
15: Новое поступление одежды! 3 тонны одежды! Цены доступные! Суббота. Мега Секонд Хенд. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
17: Золотая коллекция. Радио.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио «Альфа» ИП «Попов Юрий Николаевич». Компания «Попов Бани».
1: «Попов Бани». Бани на любой вкус и кошелек. Мобильные рубленые бани. Срубы из лафета, срубы в диком стиле. «Попов Бани» – ваше комфортное место отдыха, укрепление иммунитета и очищение организма.
2: Попов-бани.ру

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми 15 часов 2 минуты. На Радио Альфа с новостями Зара Пахметов. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Минтранс предлагает усилить контроль за повреждениями самолета в аэропортах. Столкновения с птицами и повреждениями бортов на земле хотят включить в перечень индикаторов риска, после срабатывания которых Ространснадзор сможет провести внеплановую проверку. Об этом сообщает «Коммерсант». Необходимость изменений в Минтрансе объясняет ростом числа таких случаев. Количество сообщений о столкновениях самолетов с птицами с 22 по 25 год почти удвоилось. Только за первые 5 месяцев этого года Росавиация зафиксировала 458 таких обращений. Минздрав России планирует изменить порядок проведения диспансеризации. Сообщает ТАСС, будут добавлены новые исследования. Речь идет о новом порядке проведения профилактических медосмотров и диспансеризации взрослого населения. Ожидается, что диспансеризация станет более персонализированной, а набор исследований для конкретных групп риска будет расширен. Одной из целей диспансеризации является оценка репродуктивного здоровья россиян в возрасте от 18 до 49 лет. Полностью отказаться от второй смены в российских школах пока невозможно. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, проблема сохраняется прежде всего в районах, где быстро растет население, а построить рядом еще одну школу не позволяет плотная застройка. При этом рост числа детей, которые учатся во вторую смену, удалось остановить, а третью смену в российских школах уже ликвидировали. С 2019 года в стране построили более 1700 новых школ. Это свыше миллиона дополнительных мест. В Перми в предстоящие выходные произойдут важные изменения в работе трамвайной сети. С 5 сентября возобновится трамвайное движение на улице Куйбышева. Одновременно с этим на реконструкцию закрывается участок путей от Бричининова до Перми 2. Трамвайные маршруты номер 4 и 7 временно закрываются. Будет увеличено количество вагонов на маршрутах номер 11 и 12. Для пассажиров будет запущен компенсационный автобусный маршрут номер 88 «Красный Октябрь» улица Попова, который пройдет по улицам Дзержинского, Строителей, Петропавловской и Ленина. Каждая пятая россиянка в декретном отпуске работает из дома. По данным Росстата, таких женщин 21%. При этом в целом по стране удаленно из дома работает около 2% россиян. В Росстате считают, что эти данные можно учитывать при разработке мер поддержки семей и создании условий, которые позволяют совмещать работу с уходом за детьми. С 1 сентября российские работодатели потеряли возможность устанавливать испытательный срок женщинам, которые воспитывают детей до 3 лет. При этом нововведение касается не только матерей, но и других лиц, воспитывающих детей такого возраста без матери. В завершении выпуска курсы валют: доллар 86 рублей 99 копеек, евро 100 рублей 83 копейки. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр «Флеболог». 4 сентября в пятницу в Перми будет облачно с прояснениями. Дождь, ветер юго-западный, 2,7 метров в секунду. Температура сегодня ночью плюс 13-15, завтра днем плюс 18-20. Сейчас в Перми плюс 24.
2: Реклама.
5: Заметили выступающие вены, отеки, боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888.
6: Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Шер на радио Альфа, золотые хиты вашей компании. Дмитрий Рожков. Желаю вам успешнейшего продолжения четверга. Впереди на 104.1 FM. 10 минут любимой музыки без перерывов. В том числе услышим свежий суперхит «Дракула» и Вячеслав Бутусов уже через пару минут на радио Альфа.
1: Реклама. И собрал царь трех сыновей и сказал:
2: вот вам три вида металлосайдинга, выбирайте.
1: Старший дом обшил, средний баню, а третий офис.
3: Металлосайдинг под бревно, доску и брус.
4: Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00.
5: Вот и сказки конец. Кто заказал, тот молодец.
6: Подготовьте свой автомобиль к зиме. Предпусковые обогреватели для двигателя от бюджетных работающих от сети 220 вольт до немецких брендов Гидроник и Вибастра, работающих на топливе из бака автомобиля. Диагностика и ремонт отопителей любой сложности. Компания «Автоклимат». С «Автоклиматом» в любой минус вы в плюсе. Подробности по телефону 2700-297. 2700-297. Или по адресу шоссе Космонавтов 312А.
7: А где все наши сотрудники?
8: Ничего личного, просто бизнес. Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.
9: Более 20 лет помогаем жителям Пермского края в трудную минуту. Эвакуация. Зал прощания на шоссе Космонавтов 328/4. Организация похорон, изготовление и установка памятников. Берем все заботы на себя. Работаем по всему краю круглосуточно. Звоните 8-902-473-16-27. Районная специализированная служба. Мы рядом, когда это особенно нужно.
10: Телефон рекламной службы 259-17-00.
11: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

0: На радио «Альфа» на этой неделе в невероятном опросе 12+, после 9 утра по будням, разыгрываем семейные сертификаты в бассейны спортивного комплекса «Олимпия». На правах рекламы. «Олимпия» – один из крупнейших водных спортивных комплексов Пермского края. Бассейны, сауны, фитнес, центр детского плавания – все в одном месте для активного отдыха и занятий спортом. Идем в «Олимпию», город Пермь, улица Мира, 41. ООО «Спорткомплекс Олимпия Пермь».
1: Реклама. Бизнес растет, и банковское обслуживание должно соответствовать вашим задачам. В банке «Хлынов» можно выбрать подходящий пакет расчетно-кассового обслуживания с онлайн-бухгалтерией и АОСН для ежедневной работы бизнеса.
2: Банк «Хлынов» – надежный бизнес-партнер.
3: Откройте счет для бизнеса на сайте bank-hlynov.ru или оставьте заявку по телефону 8 800 250 2 37. Платность и стоимость ведения бухгалтерии зависит от особенностей бизнеса и выбранного тарифа. АОСН – автоматизированная упрощенная система налогообложения. АО «КБ «Хлынов». ОГРН 102-43-60-42. Индекс 61-0002. Кировская область. Город Киров. Улица Успенская, 40. Лицензия номер 254.
4: Устали слушать поющего соседа? Или как играют дети в футбол над вашей головой? Решение есть! Профессиональная шумоизоляция под ключ от компании «Геометрия комфорта». Качественно установим профессиональную звукоизоляцию в любом помещении, в сжатые сроки. Бесплатная консультация и расчет. Звоните 234-6004. «Геометрия комфорта» на Стахановской, 54В. Наслаждайтесь своей жизнью и тишиной.
5: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева, 39А.
6: Шоу, где характер решает все.
7: Вставай, вставай!
6: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
7: Да!
6: Болей за Пермь 6 сентября в 17:00 для лиц старше 16 лет.
8: Телефон рекламной службы 259-17-00.
9: Радио «Альфа».

0: моей. Ева Польна на радио Альфа. Музыка, которую мы любим. В Перми половина четвертого. В ближайшие 15 минут снова нон-стоп. Любимая музыка на 104.1 FM. Гарри Стайлз на очереди. As it was. А сейчас на радио Альфа. Коротко о свежих новостях. Зарап Ахметов. Спонсор выпуска ООО «Кантри Дом». Строим быстро, строим на совесть. Собственное заводское производство.
1: Здравствуйте. В России осталось восстановить около 10% нефтеперерабатывающих заводов, поврежденных в результате атак ВСУ. Об этом заявил президент Владимир Путин. По его словам, восстановление объектов необходимо завершить при одновременном усилении их защиты. Центробанки заявили, что возможностей для дальнейшего снижения ключевой ставки стало меньше, пишут «Известия». По словам зампреда ЦБ Алексея Заботкина, пространство для снижения сузилось еще после июльского заседания регулятора. В России предложили ввести новое понятие «сверхожирение». Его планируют использовать для пациентов с индексом массы тела 50 и выше. Зарап Ахметов, служба информации.
2: Реклама. От проекта до готового дома 45 дней. Приезжайте в компанию «Кантри Дом» и убедитесь сами. Теплые и уютные каркасные дома заводского производства с доставкой по всему Пермскому краю. Наши опытные специалисты быстро соберут дом на вашем участке. Высокое качество, продуманная планировка, доступные цены. Гарантия от завода-изготовителя 10 лет. Подробности на сайте country-dom.ru.
0: На радио «Альфа» погода на завтра. Спонсор прогноза ООО «Гудвин». В пятницу, 4 сентября, в Перми облачно с прояснениями, будет дождь, ветер юго-западный, 2,7 метров в секунду. Температура сегодняшней ночью 13-15 градусов, завтра днем до плюс 18-20. Сейчас в Перми плюс 24.
2: Реклама. Гудвин впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатур. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в Гудвине. Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: ми.
1: Реклама.
2: До сентября в iMall покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры сеанс. Меняем чеки от 1500 рублей из iMall на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках местии и порядке их получения смотрите на сайте www.imall.shop.
3: Каждый день в 7 вечера
4: наступает время Фудзиямы.
3: Спецсеты от 299 рублей.
4: Только на витринах в ресторанах. Количество ограничено.
3: Каждый вечер в 7 время Фудзиямы.
5: ИП ШИС Василий Владимирович. ОГРН-ИП 311-0269-21-0000-12.
6: Хотите настоящих эмоций и живых аплодисментов? Тогда пора на сцену. Театральная студия Марии Макеевой «Мой театрик» приглашает детей и взрослых. Актерское мастерство, сценическая речь, вокал, танец, спектакли и фестивали. Седова 7 и Стахановская 52А. «Мой театрик» – больше, чем игра. Приходите.
7: Лечение зубов требует серьезного и бережного подхода. Например, как в клинике «Антарс». Ведь там надежно и с гарантией, а результат проверен временем. Для ветеранов боевых действий и участников СВО в стоматологии «Антарс» действует система скидок на лечение, имплантацию, протезирование и профессиональную чистку зубов. Стоматология «Антарс», улица Лебедева, 34, телефон 25-55-417. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
9: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» УО «Клиника Эксперт Пермь».
10: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения, комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио Альфа 104.1 FM, 16 часов в Перми. На Радио Альфа с новостями Зара Ахметов.
1: Здравствуйте. В Кабмине заявили об усилении работы по обеспечению безопасности НПЗ. Это было сделано за последние месяцы с учетом участившихся атак со стороны Украины. По словам вице-премьера Александра Новака, бизнес взаимодействует с Минобороны и Росгвардией, нефтяные компании выделяют средства на защиту НПЗ и ответственно подходят к вопросам безопасности энергообъектов. По словам Новака, нефтеперерабатывающие заводы в России сейчас защищены лучше, чем в Объединенных Арабских Эмиратах. Отмечается также, что власти сдвинули летний ремонт НПЗ на более поздние сроки для роста производства. Российские антимонопольщики взялись за анализ стоимости сахара в розничных сетях. ФАС разослал запросы в крупнейшие торговые компании страны, чтобы проверить обоснованность установленных ценников, сообщает Интерфакс. Ведомство запросило сведения за два летних месяца текущего года. Регулятор интересует данные о еженедельной динамике закупочной и розничной стоимости сахарного песка, а также объемы закупленных и проданных партий продукции. В России нужно ввести федеральную программу «Билет домой», которая позволит студентам-очникам из других регионов покупать билеты к месту постоянного проживания и обратно со скидкой 50%. С такой инициативой к Минтрансу обратился ректор Российского технологического университета Станислав Куч, сообщает газета «РУ». Льгота должна предоставляться один раз в течение учебного года. На первом этапе программу предлагается распространить на железнодорожный транспорт как наиболее востребованный среди студентов. В дальнейшем, с учетом результатов, возможно расширение на другие виды транспорта. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин 9 сентября проведет традиционную прямую линию с жителями региона. Трансляция будет вестись на странице Дмитрия Махонина в соцсети ВКонтакте и в его канале в мессенджере Макс. Начало в 19:50. Задать вопросы можно будет под постом на странице губернатора во ВКонтакте по телефону 8 800 301 42 59, а также непосредственно во время эфира. В России назвали 40 претендентов на звание «Слово года», сообщают ведомости. Среди них «Сиксевен», «БПЛА», «Колобок», «Бензин» и «Блокировка». В список также попали белые списки, отмена, выгорание, переговоры, дрон, тревожность, НПЗ, мессенджер «Макс» и «Вайлдберрис». На звание «Слово года» претендуют еще «Мир», «Надежда» и «Жизнь». Список сформировали эксперты, более 80 лингвистов, филологов, журналистов и режиссеров. В завершении выпуска курсы валют: доллар 86 рублей 99 копеек, евро 100 рублей 83 копейки. Зара Ахметов, служба информации.
0: На радио Альфа о погоде на завтра спонсор прогноза ООО «Пан Сити Групп», специализированный застройщик «Сити Проект». 4 сентября в пятницу в Перми будет облачно с прояснениями, дождь, ветер юго-западный 2,7 метров в секунду. Температура сегодня ночью плюс 13-15, завтра днем плюс 18-20.
2: Реклама. События, которые ждали. Старт продаж нового проекта «Пан Сити Групп». Клубный дом на Баумана. Приватное расположение. Крупноформатные квартиры с видом на Балатовский парк. Трехуровневый паркинг. Двусветное гранд-лобби. Клубный дом на Баумана. Идеальный семейный дом от «Пан Сити Групп».
3: Застройщик ООО «СЗ Сити Проект». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Альфа».

0: Юрий Антонов на радио «Альфа». Золотые хиты вашей компании. Дмитрий Рожков. С радостью вас приветствую. Скоро продолжим слушать лучшие песни разных лет на 104.1 FM без перерывов. Ава Макс на очереди с хитом «Kings and Queens».
1: Реклама.
2: У нас с мужем годовщина. Чем его можно удивить?
3: Совместным портретом на холсте.
2: Круто. Расскажи поподробнее.
3: Нужна лишь только фотография, причем любого качества. В студии печати Академии сюрпризов сделают из нее конфетку. Портреты на холсте яркие и не выцветают. Записывай адрес. Улица Ленина, 76, третий этаж.
2: Записала. Улица Ленина, 76, третий этаж. Академия сюрпризов.
4: Ой, рубашка лопнула.
5: Ого, братан, ты за лето как качок вымахал. Все, поехали в Men's Look.
4: Смогу обновить весь гардероб?
5: Конечно, там же осенняя коллекция. Свитеры, водолазки и кардиганы.
6: А костюмы?
5: И костюмы, конечно, есть.
4: Погнали!
6: Men's Look. Одежда для отцов и сыновей на любой случай. Сибирская 7А. Телефон 203-09-06. 203-09-06.
7: Хотите настоящих эмоций и живых аплодисментов? Тогда пора на сцену. Театральная студия Марии Макеевой «Мой театрик» приглашает детей и взрослых. Актерское мастерство, сценическая речь, вокал, танец, спектакли и фестивали. Седова 7 и Стахановская 52А. «Мой театрик» – больше, чем игра. Приходите.
8: Лечение зубов требует серьезного и бережного подхода. Например, как в клинике «Антарс». Ведь там надежно и с гарантией, а результат проверен временем. Для ветеранов боевых действий и участников СВО в стоматологии «Антарс» действует система скидок на лечение, имплантацию, протезирование и профессиональную чистку зубов. Стоматология «Антарес». Улица Лебедева, 34. Телефон 25-55-417. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
10: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
9: Новый сезон мелодрам.
11: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
9: Но... Скажи счастью «да».
12: Ты выйдешь за меня замуж?
11: Да.
9: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
13: Мега Секонд Хенд. Новое, новое, новое, новое поступление одежды. 3 тонны одежды. Цены доступные. Суббота. Мега Секонд Хенд. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
9: Телефон рекламной службы. 259-17-00.
14: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми, 16:30. Радио Альфа, новость, коротко, Зара Пахметов. Спонсор выпуска Никулин Александр Николаевич. Центр ремонта вмятин нет.
1: Здравствуйте. Визит руководителя ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву является налаживанием связи между спецслужбами, заявил Fox News госсекретарь США Марк Рубио. По его словам, поездка преследовала исключительно технические цели. Россия не допустит существенных перерывов в работе гражданской авиации на фоне заявлений президента Украины Владимира Зеленского. Соответствующее заявление сделал министр транспорта Андрей Никитин. Россияне могут сэкономить на покупке машины, приобретая ее сразу после новогодних праздников. Об этом пишет газета «Рус» со ссылкой на экспертов отрасли. По их мнению, в этот период можно получить дополнительные скидки на машины прошлого года. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама. Студия беспокрасочного ремонта «Вмятин нет». Это многолетний опыт и команда настоящих профессионалов. Мы выровняли более 1000 безнадежных вмятин, отреставрировали 1000 сколов и царапин на кузовах. Мы с легкостью беремся за ремонт сложных деталей. Ювелирно выравниваем алюминиевые авто. «Вмятин нет». Качество гарантируем. Ищите нас на картах 2GIS, Яндекса и в соцсетях. Телефон 247-44-47.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «ПСК». Компания «Баня в бочке». В пятницу, 4 сентября, в Перми облачно с прояснениями, будет дождь, ветер юго-западный, 2,7 метров в секунду. Температура сегодня.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми 17 часов 2 минуты. Новости на Радио Альфа. Зара Пахметов. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Минстрой прорабатывает механизм предоставления бесплатных земельных участков россиянам. Эта мера позволит поддержать развитие индивидуального жилищного строительства в России. Об этом сообщил ТАСС замминистра строительства ЖКХ России Сергей Стасишин. Он уточнил, что под инфраструктурой подразумевается как минимум электричество и дороги. Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что 63% населения страны, согласно соцопросам, хотят жить в ИЖС. По его словам, в правительстве готовят планы по предоставлению бесплатных земельных участков в случае, если человек за 3 года построит и зарегистрирует частный дом. Ведущие маркетплейсы России ввели возможность оплаты цифровыми рублями. В частности, новую опцию уже внедрили Wildberries, Озон и Яндекс.Маркет. Чтобы применить новый способ платежей, покупателю достаточно зайти в приложение маркетплейса. Затем необходимо выбрать этот формат расчета. Вариант оплаты цифровыми рублями расположился рядом с расчетом банковской картой или через СБП. Цифровой рубль стал третьей формой российской валюты. Он будет храниться в цифровом кошельке. При этом средства лежат не на счете в конкретном банке, а на платформе ЦБ. Каждый россиянин может иметь только один цифровой кошелек. Доступ к нему можно получить через мобильное приложение крупных банков. Русская православная церковь предложила внедрить выплату, которая будет выдаваться за продолжительность нахождения в браке. Она получит название «брачный капитал» по аналогии с материнским капиталом. Об этом ТАСС сообщил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. По его словам, введение выплаты может поспособствовать снижению числа разводов в России. Государство должно создавать все возможные условия для того, чтобы создание семьи и статус семьянина были экономически выгодными, уверен представитель РПЦ. В Пермском крае с начала клещевого сезона и до конца лета от укусов пострадали 16,5 тысяч человек, из них 2,5 тысячи дети, сообщает Роспотребнадзор. 4% клещей были инфицированы клещевым боррелиозом. Уровень активности клещей в этом году ниже показателей прошлого года. В прошлом году к началу сентября были зафиксированы более 26 тысяч пострадавших, а в целом за год 28 тысяч. Отмечу, что сезон клещевой активности в Пермском крае завершается в октябре. Россияне стали чаще соглашаться на меньшую зарплату при поиске работы. По данным Superjob, доля соискателей, готовых снизить свои зарплатные ожидания, достигла максимума за все время наблюдений. Для сравнения, 2 года назад снизить зарплату были готовы 44% россиян. В прошлом году этот показатель вырос на 8 процентных пунктов. Добавлю, что женщины чаще занимают более категоричную позицию в плане потери будущего заработка. Они готовы недополучать строго не более 10%. В то время как у мужчин этот показатель составил чуть более 11%. В завершении выпуска курсы валют: доллар 86 рублей 99 копеек, евро 100 рублей 83 копейки. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы. Хочу попробовать. Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра спонсор прогноза ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». 4 сентября в пятницу в Перми будет облачно с прояснениями, дождь, ветер юго-западный, 2,7 метров в секунду. Температура сегодня ночью плюс 13-15, завтра днем плюс 18-20. Сейчас в Перми плюс 24.
2: Реклама. Тонны дождя, снега, палящее солнце. Подумайте, сколько придется вынести в вашей крыше. Выбирайте кровельные материалы завода «Центр металлокровли» из качественного металла компании «Северсталь» с гарантией до 25 лет. Ведь ваш дом нуждается в надежной крыше. «Центр металлокровли» на Героев Хасана 58. Звоните 256-56-00. 256-56-00.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

На радио «Альфа» на этой неделе в невероятном опросе 12+, после 9 утра по будням, разыгрываем семейные сертификаты в бассейны спортивного комплекса «Олимпия». На правах рекламы. «Олимпия» – один из крупнейших водных спортивных комплексов Пермского края. Бассейны, сауны, фитнес, центр детского плавания – все в одном месте для активного отдыха и занятий спортом. Идем в «Олимпию», город Пермь, улица Мира, 41. ООО «Спорткомплекс Олимпия Пермь».

0: улица Репина 2.
1: Купи себе хорошие брюки. Брюки купи себе.
2: Торговая марка «Габочка». Только джинсы и брюки и ничего лишнего.
1: Брюки купи себе.
2: Магазин брюк и джинсов «Габочка» на Ленина, 47. Купи себе хорошие брюки и джинсы.
3: Подготовьте свой автомобиль к зиме. Предпусковые обогреватели для двигателя от бюджетных работающих от сети 220 вольт до немецких брендов «Гидроник» и «Ребаста», работающих на топливе из бака автомобиля. Диагностика и ремонт отопителей любой сложности. Компания «Автоклимат». С «Автоклиматом» в любой минус вы в плюсе. Подробности по телефону 2-700-297, 2-700-297 или по адресу шоссе Космонавтов 312А.
4: Открыто раннее бронирование круизов из Перми на 2027 год. Планировать отдых заранее выгодно и удобно. Скидки для туристов с детьми и пенсионеров. Действует рассрочка. Не проспи выгодные цены. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
5: Теплоходы Kamatravel дарят счастье вновь и вновь.
6: ООО «Kamatravel». ОГРН 106-594-783-57. Город Пермь. Акция действует до 30 ноября 2026 года. Рассрочку предоставляет продавец, не является кредитом.
7: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
8: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
7: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
8: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
7: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь. Васильева 5/6.
9: На радио «Альфа» информация о движении в Перми. По данным Яндекс.Кар, загружено оно к этой минуте на 5 баллов из 10. Самые крупные скопления транспорта на Пушкина от Николая Островского до Попова. Там почти 15-минутная пробка. Такая же ситуация на Славяно, Лифаново, Яково-Свердлова. От площади Восстания до Ивановской. 10-минутные заторы на Промышленной от Южного обхода до Гамовского тракта. На бульваре Гагарина от Ушинского до Макаренко.
4: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: Реклама.
1: До сентября в iMall покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры сеанс. Меняем чеки от 1500 рублей из iMall на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте www.imall.shop.

0: бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Куликова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
1: Чем увлечен ваш ребенок? Игры, дизайн, технологии? В школе «Алгоритмика» каждый найдет свой курс. От математики до создания IT-проектов. Мы помогаем превратить интерес в навыки, а навыки – в востребованную профессию. «Алгоритмика». Старт в будущее.
2: Каждый день в 7 вечера
3: наступает время Фудзиямы.
2: Спецсеты от 299 рублей.
3: Только на витринах в ресторанах. Количество ограничено.
2: Каждый вечер в 7 время Фудзиямы.
4: ИП ШИС Василий Владимирович. ОГРН ИП 311-0269-21-0000-12.
5: Наступила непогода. В дельном магазине все для создания тепла и уюта в доме. Теплый пол, конвекторы, тепловентиляторы, водонагреватели, а также грязезащитные влагостойкие ковры и покрытия, утеплители, топливные брикеты и снегоуборочные лопаты тоже есть. Приезжайте в дельный магазин на Магистральную 12 и Геофизиков 4. Дельный магазин. Все для дела.
6: Шоу, где характер решает все.
7: Вставай, вставай!
6: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер Ниндзя».
7: Да!
6: Болей за Пермь 6 сентября 17:00 для лиц старше 16 лет.
8: Телефон рекламной службы 259 17 00.
9: Радио Альфа.

0: 45 дней. Приезжай.
1: Транспортно-промышленный от 1-го Белоярского переулка до шоссе Космонавтов, на Плеханово от Екатерининской до шоссе Космонавтов, на Мостовой Славяново, Лифаново, Якова, Свердлова, от Фокинской до Ивановской, еще на Стахановской, от шоссе Космонавтов до улицы Мира, на Васильево, от Героев Хасана до переезда.
2: Радио Альфа. 104.1 FM.
3: Золотая коллекция. Радио Альфа.
1: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» УОК «Клиника Эксперт Пермь».
0: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.clinicaexpert.ru.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио «Альфа» ИП «Попов Юрий Николаевич». Компания «Попов Бани».
1: «Попов Бани». Бани на любой вкус и кошелек. Мобильные рубленые бани. Срубы из лафета, срубы в диком стиле. «Попов Бани» – ваше комфортное место отдыха, укрепление иммунитета и очищение организма.
2: «Попов-бани.ру»

0: Радио Альфа, 104.1 FM. В Перми 18:01. Новости на Радио Альфа. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Лидеры Евросоюза на саммите 15-16 октября планируют обсудить запрет на въезд для российских туристов, сообщает «Известия». К сторонникам данной инициативы относятся прежде всего страны Балтии и Скандинавии, Нидерланды и Польша. Ужесточить контроль также готовится ФРГ. При этом не все страны Евросоюза согласны с новыми ограничениями. Словакия выступает против всеобщего запрета на въезд россиян в ЕС и продолжает выдавать визы. Запреты также не поддерживают Италия, Испания и Франция. По словам экспертов, Брюссель не сможет добиться полного прекращения выдачи виз россиянам, однако вероятны новые ужесточения правил въезда. Российские власти планируют выровнять баланс между спросом и предложением топлива, заявил вице-премьер Александр Новак в кулуарах Восточного экономического форума во Владивостоке. Это будет сделано за счет наращивания выпуска отечественных нефтеперерабатывающих заводов и увеличения закупок бензина за границей, передает агентство ТАСС. Накануне вице-премьер сообщил о том, что на топливный рынок уже поступили дополнительные объемы с нефтеперерабатывающих заводов. Доля машин отечественного производства на российском авторынке за 8 месяцев текущего года выросла на 8% и составила 63,5%. Об этом в интервью ТАСС рассказал первый вице-премьер России Денис Мантуров. По его словам, продажи российских автомобилей за отчетный период выросли более чем на 23% и составили 597,5 тысяч единиц. Таким образом, отечественные производители продолжают укреплять свои позиции, заняв почти 2/3 рынка. В следующем году пермяки смогут отправиться на тематических поездах сразу по нескольким направлениям. На новогодние каникулы 6 и 7 января запланированы поездки в Великий Устюг и Киров. Данный проект запускают пермские и челябинские туроператоры. Весенние каникулы в конце марта. Планируется отправить еще один поезд в Казань. Напомню, что первый пермский экспресс отправился в путешествие в сентябре прошлого года. Тогда туристы посетили Челябинскую область. В этом году поезд уже ходил в Киров и Тобольск. Спецсостав позволяет организовать около 400 мест для путешественников. Россиянки стали на 42% чаще продавать одежду еще до первой носки, сообщает телеграм-канал Mash Money. Импульсивные покупки не дожидаются своего часа и переходят в другие руки. Речь идет об объявлениях с пометками «с биркой» или «состоянием близкое к новому». Чаще стали продавать неношенные и мужчины. Рост количества объявлений 30% год-году. Ревизия гардероба в условиях экономической нестабильности стала новой реальностью. Самыми ненужными у россиянок стали брюки, юбки, футболки, толстовки и пижамы. У мужчин – куртки, джинсы, шорты и рубашки. Отказываются из-за того, что брали по прихоти, а потом приходили в себя. Бывает так, что не подходит размер. В завершении выпуска курсы валют: доллар 86 рублей 99 копеек, евро 100 рублей 83 копейки. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр «Флеболог». 4 сентября в пятницу в Перми будет облачно с прояснениями. Дождь, ветер юго-западный, 2,7 метров в секунду. Температура сегодня ночью плюс 13-15, завтра днем плюс 18-20. Сейчас в Перми плюс 24.
2: Реклама.
3: Заметили выступающие вены? Отеки? Боли в ногах? Возможно, это варикоз. Не ждите осложнений. Пройдите обследование врача-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего за 1000 рублей. Узнайте подробности по телефону 20 47 888.
4: Клиника «Флеболог», Пермь, Осинская, 8.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Альфа».

0: Реклама. Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони. 2-111-540. 2-111-540.
1: Пап, я хочу делать роботов. Настоящих.
2: Отличная идея. В моем детстве были уроки труда, а сейчас инженерные занятия в школе цифровых технологий.
1: Там можно паять и программировать?
2: Конечно. И еще многое другое.
1: Записываемся.
2: Инженерные занятия в школе цифровых технологий. 299-45-39.
3: Открыто раннее бронирование круизов из Перми на 2027 год. Планировать отдых заранее выгодно и удобно. Скидки для туристов с детьми и пенсионеров. Действует рассрочка. Не проспи выгодные цены. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
4: Теплоходы Kamatravel дарят счастье вновь и вновь.
5: ООО Kamatravel. ОГРН 106-594-783-57. Город Пермь. Акция действует до 30 ноября 2026 года. Рассрочку предоставляет продавец, не является кредитом.
6: Хотите настоящих эмоций и живых аплодисментов? Тогда пора на сцену. Театральная студия Марии Макеевой «Мой театрик» приглашает детей и взрослых. Актерское мастерство, сценическая речь, вокал, танец, спектакли и фестиваль. Седова 7 и Стахановская 52А. Мой театрик. Больше, чем игра. Приходите.
7: Знакомьтесь. Транспортная компания Magic Trans Пермь. Перевозка сборного груза из Перми в любую точку России. Акции для новых и скидки постоянным клиентам. Ежедневная отправка. Персональный менеджер. СМС-информирование. Magic Trans Пермь. Улица Бригадирская, дом 12. Телефон 206-52-55. 206-52-55. Сайт magicdefistrans.ru. Magic Trans Пермь. Перевозка сборного груза.
8: Очередная дорожная сводка на радио Альфа. Посмотрим, где в Перми сейчас самые крупные пробки. Движение в целом в городе загружено на 5 баллов по данным Яндекс.Карт. Самые большие скопления транспорта на Плеханово. От Екатерининской до шоссе Экспонавтов. Там пробка больше, чем на 20 минут. На Куйбышева от Яблочкова до Васильева. Затор минут на 20. На мостовой Славяново, Лифаново, Якова, Свердлова можно потерять больше 15 минут на участке от Фокинской до Ивановской.
9: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Реклама.
1: Блохи, клещи, внутренние паразиты. Защитите питомца от неприятностей. Приобретайте препараты для обработки в зоомаркетах, ветаптеках «Веточка». Заказывайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
2: Можно еще? Чуть-чуть каникул.
3: В Манки Парк знают, как начать учебный год без стресса. Мы запускаем специальные программы, квесты, экспедиции, школа шпионов и даже Манки Академия, где вместо уроков экзамен на дружбу, перемена, челлендж и финальный флешмоб. Бронируйте праздник для ваших детей прямо сейчас. Манки Парк. Старт учебного года на максимуме. Самаркандская 2.
4: 0+.
5: Не ищите по всему городу. Все уже есть на Ким 69. Гипермаркет «Автомайо». 200 тысяч запчастей на любой бюджет. От свечей до двигателя. В наличии. Без предоплат и ожидания. По промокоду «Альфа». Скидка до 1000 рублей на первый чек. Только в «Автомайо» на Ким 69. Телефон 270-07-15. ИП Моисеенко Анна Сергеевна. ОГРНП 325-595-84-0-85-62.
6: Чем увлечен ваш ребенок? Игры, дизайн, технологии? В школе «Алгоритмика» каждый найдет свой курс. От математики до создания IT-проектов. Мы помогаем превратить интерес в навыки, а навыки – в востребованную профессию. «Алгоритмика». Старт в будущем.

0: задача проста. Деревня Шилова, улица Репина, 2.
1: Телефон рекламной службы 259 17 00.
2: Радио Альфа.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Сериал «Задача трех тел» – один из самых масштабных, дорогих и амбициозных научно-фантастических проектов последних лет. Сразу после релиза сериал вошел в десятку самых просматриваемых проектов в 93 странах мира, спровоцировав новую волну интереса к научной фантастике. Сегодня «Задача»

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми 7 вечера. Новости на Радио Альфа. Зара Пахметов. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Заявления украинского президента Владимира Зеленского об угрозах гражданской авиации России могут быть частью скоординированных действий Киева и европейских стран, направленных на давление на Москву, сообщает «Известия» со ссылкой на посла по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родиона Мирошника. По его словам, Зеленскому, скорее всего, спущено указание действовать в этой рамке, чтобы оказать максимальное давление на Россию. Конец цитаты. Дипломат указал, что действия Зеленского – угрозы в адрес гражданского населения, что является военным преступлением. Экономика России находится в ситуации переохлаждения. В стране следует переходить к политике поддержки и стимулирования роста инвестиций. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф, пишет ТАСС. Греф заявил о существенном снижении индикатора бизнес-климата летом, указал на уровень безработицы и потребления, а также валовое накопление основного капитала. Эти факторы свидетельствуют о необходимости перехода к поддержке и стимулированию роста инвестиций. На тестах на беременность планируют размещать телефоны доверия. Идею поддержали представители сферы здравоохранения и производители медицинских товаров, рассказала депутат Анна Кузнецова. По ее мнению, инициатива будет особенно актуальна для женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации, и полезна для всех женщин, которые узнают о своей беременности. В будущем инициативу планируют расширить, в том числе на лекарства, передает ТАСС. В Перми в предстоящие выходные произойдут важные изменения в работе трамвайной сети. С 5 сентября возобновится трамвайное движение на улице Куйбышева. Одновременно с этим на реконструкцию закрывается участок путей от Брычининова до Перми 2. Трамвайные маршруты номер 4 и 7 временно закрываются. Будет увеличено количество вагонов на маршрутах номер 11 и 12. Для пассажиров будет запущен компенсационный автобусный маршрут номер 88 «Красный Октябрь» улица Попова, который пройдет по улицам Дзержинского, Строителей, Петропавловской и Ленина. Россиянам в среднем требуется около 19 дней, чтобы вернуться к привычному уровню расходов после отпуска. При этом каждый четвертый ограничивает траты в течение первого месяца после возвращения. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на исследование. Чаще всего после отпуска россияне временно сокращают расходы на рестораны и доставку еды. Также уменьшают траты на развлечения и реже пользуются такси. 18% участников опроса не меняют привычный уровень расходов после отпуска и не считают необходимым экономить после поездки. В завершении выпуска курсы валют: доллар 86 рублей 99 копеек, евро 100 рублей 83 копейки. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы. Хочу попробовать. Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83. Офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На Радио Альфа о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Пан Сити Групп», специализированный застройщик «Сити Проект». 4 сентября в пятницу в Перми будет облачно с прояснениями. Дождь, ветер юго-западный, 2,7 метров в секунду. Температура сегодня ночью плюс 13-15, завтра днем плюс 18-20.
2: Реклама. События, которые ждали. Старт продаж нового проекта «Пан Сити Групп». Клубный дом на Баумана. Приватное расположение, крупноформатные квартиры с видом на Балатовский парк, трехуровневый паркинг, двусветное гранд-лобби, клубный дом на Баумана. Идеальный семейный дом от Pan City Group. Застройщик ООО «СЗ Сити Проект». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Приближающийся уикенд на радио «Альфа» проведем мы с легендарным Фредди Меркьюри. В эти выходные, 5 и 6 сентября, каждый час на 104.1 FM будут звучать лучшие песни вокалиста культовой группы Queen. Также вы узнаете самые интересные истории о жизни Фредди Меркьюри. Настраивайтесь на 104.1 FM или включайте нас на alfa-fm.ru. 12+.
1: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
2: До сентября в «Аймол» покупки совершайте. Магические карты в подарок получайте. До 50 тысяч вытянуть есть шанс, если проведете вы игры сеанс.
3: Меняем чеки от 1500 рублей из «Аймол» на подарочные карты и призы арендаторов с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте www.aimol.shop.
4: А где все наши сотрудники?
5: Ничего личного. Просто бизнес. Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.
6: Ой, рубашка лопнула.
7: Ого, братан, ты за лето как качок вымахал. Все, поехали в Men's Look.
6: Смогу обновить весь гардероб?
7: Конечно, там же осенняя коллекция. Свитеры, водолазки и кардиганы.
8: А костюмы?
7: И костюмы, конечно, есть.
6: Погнали!
9: Men's Look. Одежда для отцов и сыновей на любой случай. Сибирская 7А. Телефон 203-09-06. 203-09-06.
10: Открыто раннее бронирование круизов из Перми на 2027 год. Планировать отдых заранее выгодно и удобно. Скидки для туристов с детьми и пенсионеров. Действует рассрочка. Не проспи выгодные цены. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
11: Теплоходы Kamatravel дарят счастье вновь и вновь.
12: О, Kamatravel. ОГРН 106-594-783-57. Город Пермь. Акция действует до 30 ноября 2026 года. Рассрочку предоставляет продавец, не является кредитом.
13: Привет, это Шибанов, ведущий программы «Эх, дороги на Ветте». У нас есть канал в мессенджере Макс, чтобы оставаться с вами, даже когда со связью проблемы. Просто набери в поиске «Ветта, эх, дороги». Там все про чудеса наших улиц. А еще там есть сюрприз для подписчиков. Все, увидимся в Максе. Информационный знак 12+.
0: На радио «Альфа» информация о загруженности пермских дорог на 4 балла. Оценивается она сейчас по данным Яндекс.Карт. На Плеханово пробка на полчаса от Петропавловской до шоссе Космонавтов. Скорость потока не превышает там 3 км в час. На шоссе Космонавтов 20-минутная пробка от Столбовой до Плеханово. На улице Мира можно задержаться минут на 10-12 на участке от Советской Армии до Карпинского.
14: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.
2: The sick

Реклама. Тонны дождя, снега, палящее солнце. Подумайте, сколько придется вынести в вашей крыше. Выбирайте кровельные материалы завода «Центр металлокровли» из качественного металла компании «Северсталь» с гарантией до 25 лет. Ведь ваш дом нуждается в надежной крыше. «Центр металлокровли» на Героев Хасана 58. Звоните 256-56-00. 256-56-00.

0: проста. Деревня Шилова, улица Репина 2.
1: Хотите настоящих эмоций и живых аплодисментов? Тогда пора на сцену. Театральная студия Марии Макеевой «Мой театрик» приглашает детей и взрослых. Актерское мастерство, сценическая речь, вокал, танец, спектакли и фестивали. Седова 7 и Стахановская 52А. «Мой театрик» – больше, чем игра. Приходите.
2: Каждый день в 7 вечера
3: наступает время Фудзиямы.
2: Спецсеты от 299 рублей.
3: Только на витринах в ресторанах. Количество ограничено.
2: Каждый вечер в 7. Время Фудзиямы.
4: ИП 6 Василий Владимирович. УГРНП 311-0269-21-0000-12.
5: Шоу, где характер решает все.
6: Вставай, вставай!
5: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
6: Да!
5: Болей за Пермь 6 сентября в 17.00 для лиц старше 16 лет.
7: Более 20 лет помогаем жителям Пермского края в трудную минуту. Эвакуация. Зал прощания на шоссе космонавтов 328/4. Организация похорон, изготовление и установка памятников. Берем все заботы на себя. Работаем по всему краю круглосуточно. Звоните 8-902-473-16-27. Районная специализированная служба. Мы рядом, когда это особенно нужно.
8: Коротко о ситуации на пермских дорогах к настоящему моменту. Загружено движение по данным Яндекс.Карт на 4 балла из 10. Сильнее всего на Плеханово от Петропавловской до шоссе Космонавтов. Там сохраняется пробка минут на 30. На улице Мира затор минут на 10-12 от Советской Армии до Карпинского. И также минут 12 потерять можно на шоссе Космонавтов от Столбовой до Плеханово.
9: Радио Альфа. 104.1 FM.
10: Золотая коллекция. Радио Альфа.
8: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт Пермь».
11: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения, комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми, 19 часов 59 минут. На Радио Альфа с новостями Зарап Ахметов.
1: Здравствуйте. Россия пообещала жестко ответить на новые меры Германии. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел, Москва считает решение Берлина закрыть российское генконсульство в Бонне и русский дом в Берлине очередным шагом к разрушению двухсторонних отношений. Накануне Германия обвинила Россию в причастности к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига. Москва обвинение опровергает. В российском МИДе подчеркнули, что считают действия Берлина провокацией, направленной на эскалацию отношений. Напомню, что генконсульство России в Бонне должно закрыться 18 сентября. Обществознание в российских школах с этого учебного года будут изучать только с 9 по 11 классы, как пишет РБК со ссылкой на Минпросвещение. В прошлом году предмет исключили из программы 6 и 7 классов, а с 1 сентября этого года из 8 освободившееся время направили на расширение курса истории, в частности, добавлены часы на модуль «История нашего края», а менять последовательность тем учителям теперь запрещено. Золото может постепенно заменить иностранную валюту как один из привычных способов хранения сбережений россиян. Такой прогноз сделал замминистра финансов Алексей Моисеев, пишет агентство Prime. По его словам, после распада СССР наличная валюта стала для многих одним из самых консервативных способов накопления денег. Однако теперь часть этих средств может перейти в драгоценный металл. Минфин рассчитывает, что именно за счет этого спрос россиян на золото будет активно расти. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин 9 сентября проведет традиционную прямую линию с жителями региона. Трансляция будет вестись на странице Дмитрия Махонина в соцсети ВКонтакте и в его канале в мессенджере Макс. Начало в 19:50. Задать вопросы можно будет под постом на странице губернатора во ВКонтакте по телефону 8 800 301 42 59, а также непосредственно во время эфира. Каждый третий из наших сограждан пытается изменить финансовые привычки своего партнера. Как пишет ТАСС со ссылкой на аналитиков, чаще всего россияне хотят отучить вторую половину от импульсивных покупок. Еще 24% хотели бы, чтобы партнер чаще откладывал деньги, почти половина обсуждает расходы напрямую, а каждый пятый составляет с партнером общий бюджет. Есть и более необычные способы. 10% признались, что прячут часть денег от супруга, а некоторые даже прибегают к заговорам на уменьшение трат или обращаются к финансовым консультантам. В завершении выпуска курсы валют: доллар 86 рублей 99 копеек, евро 100 рублей 83 копейки. Зарап Ахметов, служба информации.
0: На радио Альфа о погоде на завтра спонсор прогноза ИП Давлетшин Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». 4 сентября в пятницу в Перми будет облачно с прояснениями, дождь, ветер юго-западный 2,7 метров в секунду. Температура сегодня ночью плюс 13-15, завтра днем плюс 18-20.
2: Реклама.
3: Это ладно, у меня 15, у Сереги вообще 42 метра.
4: Брехня.
3: Серега, покажи.
4: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши любого размера, от метра до километра и за один день. Центр металлокровли. Пермь, Героев Хасана 58, телефон 256-56-00, код города 342.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио Альфа.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Мини-купер. На дороге мгновенно приковывает взгляды. Но машина стала культовой не только из-за яркой внешности. Мини – это легенда инженерии, которая буквально создала каноны переднего привода. И вот сейчас этот канон может уйти в прошлое. Следующее его поколение, скорее всего, станет заднеприводным. Для понимания, в конце 50-х «Мини» совершил революцию именно благодаря компоновке. Конструкторы развернули мотор поперек, убрали громоздкий карданный вал и создали чудо эргономики. Крошечный снаружи автомобиль с удивительно просторным салоном. Спустя почти 70 лет компания BMW, которая сейчас владеет брендом, переворачивает все с ног на голову. Все дело в глобальном переходе на электротягу. Новая электрическая платформа BMW заточена под заднюю ось. Делать отдельный электромотор специально для мини баварцы считают невыгодным. Что будет с бензиновыми версиями, пока загадка. Но задний привод на электрических модификациях полностью изменит повадки автомобиля.
0: Радио «Альфа».
3: Реклама.
4: У нас с мужем годовщина. Чем его можно удивить?
5: Совместным портретом на холсте.
4: Круто! Расскажи поподробнее.
5: Нужна лишь только фотография, причем любого качества. В студии печати Академии сюрпризов сделают из нее конфетку. Портреты на холсте яркие и не выцветают. Записывай адрес. Улица Ленина, 76, третий этаж.
4: Записала. Улица Ленина, 76, третий этаж. Академия сюрпризов.
6: Открыто раннее бронирование круизов из Перми на 2027 год. Планировать отдых заранее выгодно и удобно. Скидки для туристов с детьми и пенсионеров. Действует рассрочка. Не проспи выгодные цены. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
7: Теплоходы Kamatravel дарят счастье вновь и вновь.
8: ООО Kamatravel. ОГРН 106-594-783-57. Город Пермь. Акция действует до 30 ноября 2026 года. Рассрочку предоставляет продавец, не является кредитом.
9: Бутик «Вероника Босс». 30 лет эстетики высшего уровня. Газеты «Звезда 33», Комсомольский проспект, 81. Бутик «Вероника Босс». Для тех, кто привык к лучшему.
10: Мега Секонд Хенд.
11: Новое поступление одежды. 3 тонны одежды. Цены доступные. Суббота. Мега Секонд Хенд. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. 3-й этаж.
12: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркеты «Веточка». Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. Планетаздорово.ру. Каталог «Ветаптека». ООО «Гудбой». Город Пермь. Улица Краснова, 32. Помещение 2. ОГРН 120-77-00-100. 66-453. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
0: Телефон рекламной службы 259-17-00.
1: Радио «Альфа».
13: A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when

Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио Альфа.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена, в любом деле стоит иметь второе мнение. Сами вы можете ошибаться и довольно сильно. Тельцы, день опасных решений в сфере здоровья и самочувствия. Не стоит проводить никаких медицинских и косметических манипуляций. Близнецы, утром возможны события или разговоры, которые выбьют вас из колеи. Ищите соратников, которые примут вашу сторону. Раки, возможно обновление в вашем круге общения. Вы сами можете принять решение прекратить или начать общение с кем-то. Львы, вас может посетить озарение насчет того, что нужно делать дальше. Доверяйте своей интуиции. Девы, день гармоничного решения существующих проблем. Многие острые углы неожиданно исчезнут. Весы. Некоторые вопросы могут решиться просто потому, что у кого-то будет хорошее настроение. Не упустите свой шанс. Скорпионы. День доброжелательности и демонстрации верности своей семье или группе. Исключите любые поводы для недоверия. Стрельцы. Не стоит спешить с выводами. То, что вы увидите, это поверхностный слой, под которым есть что-то еще. Козероги. Не стоит спешить с решением финансовых вопросов. Лучший вариант пока не найден. Нужно подождать. Водолеи. Возможны неожиданные заявления со стороны членов семьи или коллег. Не принимайте решений на эмоциях. Рыбы. День, когда стоит вникать во все детали. Именно небольшие нюансы могут в результате оказаться решающими.
0: Радио «Альфа».

0: Спонсор инструментальной музыки на радио «Альфа» ИП Попов Юрий Николаевич. Компания «Попов Бани».
1: «Попов Бани». Бани на любой вкус и кошелек. Мобильные рубленые бани. Срубы из лафета, срубы в диком стиле. «Попов Бани» – ваше комфортное место отдыха, укрепление иммунитета и очищение организма.
2: Попов-бани.ру

0: Радио Альфа. Прогноз погоды на завтра, 4 сентября, в пятницу. В Перми будет облачно с прояснениями. Дождь, ветер юго-западный, 2,7 метров в секунду. Температура предстоящей ночью плюс 13-15, завтра днем плюс 18-20.
1: СМИ Радио Альфа. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Радио Альфа. Музыка, которую мы любим.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Золотая коллекция. Радио Альфа.
1: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» УО «Клиника Эксперт Пермь».
2: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио Альфа. Прогноз погоды на завтра, 4 сентября, в пятницу. В Перми будет облачно с прояснениями. Дождь, ветер юго-западный, 2,7 метров в секунду. Температура предстоящей ночью плюс 13-15, завтра днем плюс 18-20.
1: СМИ Радио Альфа. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на Радио Альфа.
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: Радио Альфа. Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Альфа».
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Альфа».

0: прекрасный способ отдохнуть и расслабиться. Романтический вечер на радио Альфа.
1: There's always two sides to every story.

0: Отдыхаю. Мечтаю.
1: Романтический вечер на радио «Альфа».

лица глаза, твоего лица рот. Не забуду никогда, даже если умрет, даже если умрет мировой океан. И не рыбы вместо рыб будут плавать там.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена, в любом деле стоит иметь второе мнение. Сами вы можете ошибаться и довольно сильно. Тельцы, день опасных решений в сфере здоровья и самочувствия. Не стоит проводить никаких медицинских и косметических манипуляций. Близнецы, утром возможны события или разговоры, которые выбьют вас из колеи. Ищите соратников, которые примут вашу сторону. Раки, возможно обновление в вашем круге общения. Вы сами можете принять решение прекратить или начать общение с кем-то. Львы, вас может посетить озарение насчет того, что нужно делать дальше. Доверяйте своей интуиции. Девы, день гармоничного решения существующих проблем. Многие острые углы неожиданно исчезнут. Весы, некоторые вопросы могут решиться просто потому, что у кого-то будет хорошее настроение. Не упустите свой шанс. Скорпионы, день доброжелательности и демонстрации верности своей семье или группе. Исключите любые поводы для недоверия. Стрельцы, не стоит спешить с выводами. То, что вы увидите, это поверхностный слой, под которым есть что-то еще. Козероги, не стоит спешить с решением финансовых вопросов. Лучший вариант пока не найден, нужно подождать. Водолеи, возможны неожиданные заявления со стороны членов семьи или коллег. Не принимайте решений на эмоциях. Рыбы, день, когда стоит вникать во все детали. Именно небольшие нюансы могут в результате оказаться решающими.
0: Радио Альфа.

0: 104.1 FM. Радио Альфа.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Альфа.

0: Радио Альфа. Прогноз погоды на завтра, 4 сентября, в пятницу. В Перми будет облачно с прояснениями. Дождь, ветер юго-западный, 2,7 метров в секунду. Температура предстоящей ночью плюс 13-15. Завтра днем плюс 18-20.
1: СМИ Радио Альфа. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет. Романтический вечер на Радио Альфа.
3: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
2: Радио Альфа. Романтический вечер.

0: после напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Альфа».
1: Расслабляясь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Альфа».

прекрасный способ отдохнуть и расслабиться. Романтический вечер на радио «Альфа».

0: Отдыхаю. Мечтаю.
1: Романтический вечер на радио «Альфа».

ваши любимые мелодии. Самые красивые песни о любви. Романтический вечер на радио «Альфа» 104.1 FM.

там Нью-Йорк говорит с Москвой. Москва, Москва, забери меня домой. Долгой упрямой строкой.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Если нравится музыка «Радио Альфа», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Альфа».

0: Радио Альфа.
1: Вот и все. Знакомые стены стали стенами, больше нечем. Воздухом

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

Радио Альфа. You can't touch this.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.